98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком. Oh, Father, tell me.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Згодно головному статистичному управлінню, на кінець сакавіка у Польщі працювали 1 152 700 заміжників. Гэта на 8% большим год тому.
2: З їх беларусаў 121 000. У гэты самы час у Беларусі не хапае работнікаў на большасці прадпрыемстваў, у тым ліку на флагманскіх. З'яўляюцца фірмы-пракладкі, якія заахвочваюць грамадзян Узбекістана, Непала, Туніса ды іншых краінаў Азіі, Афрыкі і Блізкага Ўсходу ехаць у нашу краіну на заробак у 1500 рублёў.
1: Натуральна, што вяртаць тыя сотні тысяч беларусаў, якія па невядомых прычынах выехалі з краіны, рэжым не імкнецца. Наадварот, у чаканні Джона Коула і будучага новага вызвалення палітвязняў людзі разважаюць пра тое, колькі чалавек будуць дэпартаваныя гэтым разам.
2: Што адбываецца на рынку працы і ці сапраўды выключна праз прывабныя заробкі ў Беларусь імкнуцца працоўныя мігранты?
1: Запыталіся ў эканамічнай аглядальніцы галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Отвечу цитатой из одного хорошего анекдота, конца не предвижу. Да, смотри, потому что есть еще одна цифра, да, вот ты мне две сказал, я тебе одну. 82% белорусов, оказывается, да, по последнему нашему очень точному и совершенно выдающемуся социологическому исследованию, очень большому, да, 82% белорусов, они довольны своей работой, к примеру, да, вот. Еще больше довольны жизнью в Беларуси и считают, что все правильно, ну, видимо, потому что все, кто был недовольны, они уже выехали.
2: Это да? Накипь уже.
3: Да. Знаешь, цифрами можно вообще доказать все, что угодно. Статистика такая штука, да, хотя вот статистика, если у вас дыра там в 1500 человек, мы считали по вакансиям на всех государственных флагманах машиностроения, там минимум по 150 вакансий висит. То есть это не то, что у нас с одним предприятием какие-то сложности, да, ну так бывает, мало ли, может у него какие-то сложности, и вот поэтому там или наоборот, они создали новое производство, и вот нам не хватает буквально 100-500 тысяч человек, потому что мы расширяемся, вот, как-то там, быстро растущий коллектив перспективный, да? Ну, нет, это есть везде, это есть на всех предприятиях. Если бы это было на одном, ну, мало ли там какие катаклизмы или, наоборот, хорошие события радостные, да? Пополнение у нас, да, в дружном, так сказать, кругу цехов нашего предприятия. Ну, нет, да? Вот. В общем, видишь, как получается, в Польше белорусов все больше, значит, в Беларуси белорусов все меньше, довольных число растет, ну, в общем, значит, это точечный отток недовольных, значит, все хорошо. Слушай, вот только осталось понять, где мы найдем вот этих 1500, а на самом деле гораздо больше человек для того, чтобы заткнуть дыры в машиностроении, потому что, насколько я понимаю, северокорейцы стоят дороже, граждане Узбекистана и других стран Центральной Азии стоят дороже. Ну, остается только разводить белорусов, да, потому что стоят они недорого и гораздо более довольны, чем все остальные.
2: Слово «разводить белорусов» ну, как-то двусенсовно.
3: Абсолютно сознательно использовано.
2: Таким чином отрымливается, что, ну, как бы при таких не вельми добрых, як-то, демографичных умовах, яны и не плануюць ничего робить, неяк там, как бы, ну, привабливать, а давайте все ж таки вертайте.
3: Подожди, ну, зачем? Ну, идут, очевидно, другим путем, да? Есть четкий, совершенно внятный путь фиксации белорусов в всех местах, где есть дефицит белорусов, да? Допустим, медиков будем фиксировать по месту, так сказать, распределения, да? Значит, сейчас уже сказали, что чтобы уйти в частную клинику, надо будет там 7 лет стажа в государственной, да? И Лукашенко еще даже обиделся очень смешно, что это что же мы будем готовить кадры для частных больниц? Нет, вы руку набьете просто на пролетариате, а потом пойдете в приличные книги, клиники зарабатывать деньги. Я могу и так это прокомментировать, да? Ну, в общем, как хочу, так и интерпретирую. Вот, значит, ну, у тех, кто хочет в 10 класс, к примеру, могут быть сложности, да? Ну, зачем? В чем смысл? Еще 2 года учиться в школе, потом еще, не дай бог, в вуз поступит, еще, не дай бог, не в Беларуси, да? Ну, сразу сложности. Вот. При этом можно прекрасно за 2 года подготовить там, кто нам нужны, слесари, токари, ну, вот будем их и готовить, да? Заточим под это всю систему, будем его дрючить вот как положено, прям вот с малолетства, чтобы вот готовый был винтик системы и вошел в число тех 82%, кто доволен. А то, понимаешь, от многих знаний много печалей. верховному руководству страны.
2: Тем не меньше, вот гляди, вот эта фирма, про якую рассказал Белпол, якую организовал былый супрацовник Министерства обороны, ну, спец по, видать, это самое, организации працовных процессов, их запрошают, ну, как бы будут привозить на заработок у 1500 белорусских рублей. Ну, я так разумею, это за 500 долларов где-то приблизно отримливается, да? Плюс-минус.
3: Это такие... Причем скорее минус, чем плюс.
2: Да, то есть такой заиздростный заработок для вот пералічаных громадян Украины, там, Пакистана, Непала, Туниса, то вот деля этого можно не имкнуться потрапить там некуда, я не ведаю, Саудовскую Аравию, США и Германию, а Беларусь, ну, вельми добрый такой вариант. То бок они за этим едут, такая заиздростная пропанова.
3: Слушай, ну, у каждого же свое предложение, да, кому-то предложат 1500, и он уедет в Саудовскую Аравию, кто-то не сможет на это претендовать, да, ну, послушай, это рынок, да, спрос, предложение, тот, кто не оценит себя дороже, тот поедет в Беларусь в итоге, да.
2: Я до чего пытаюсь, просто вот у пятницу мы размовляли на эту тему с узгаданным Жигаром, и он каже, у домови вот этой, якую пропановывая этот посередник с Беларуси, не прописанные умовы, а что у тем выпадку, коли человек, там, скажем, захочет вертаться, ну, там, не задоволить его умовы, и он скажет, не, я там не хочу далей працевать, съезжаю. Что далей? То есть не прописано, и он робить выснову, что люди сюды привозятся не для того, как яны, в принципе, тут оседали и працевали до пенсии на каким-нибудь предприемстве за минус, за 500 долларов, там, плюс-минус. Что яны, как бы, может быть, и попрацуют сколько месяцев, а потом где-то там у район, там где-нибудь там латышской, литовской, типа польской межи.
3: Слушай, ну, есть такой вариант. А есть вариант, нам надо временно, да, мы тут решили подставить нашему старшему брату плечо под его выбывающую оборонку, под его мощности, которые оказываются под ударами украинцами. Давай мы наймем тут временно, буквально, вахтовым методом люди пособирают что-то, да, покрутят какие-то гайки, а потом, ну, когда-то же это закончится, и они уедут. Ну, допустим, так. Вариантов может быть много, да. Понятно, что это такая специфическая трудовая миграция, какой-то привлекательности белорусов, Беларуси как тихой гавани, как еще чего-то речи не идет.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра тое, ці змогуць мігранты закрыць пустыя вакансіі ў Беларусі і калі беларусам можна будзе бяспечна вярнуцца дадому. Мы вот с тобой разважаем пра тое, што как бы чаму рэжым нічога не робіць, каб паспрабаваць вярнуць назад тых тую кармавую базу,
3: да, потому,
2: якая
3: ты статыстыку испорціш, 82% даволі.
2: Слухай,
3: да?
2: Это мы так вот как бы так скептычна глядзім на гэта, а можа быць, там хитрым шляхам пайшлі. Вот пачобута пусцілі, ён прыехаў у Беларусь, пабыў там, паездзіў, пасустракаўся, кавуноў беларускіх паеў і вернецца. І как бы там нам намякунуць, так, бачыце, пачобут з'ездзіў, давайте.
3: Слушай, мне кажется, даже они сами не очень в это верят, потому что всем понятно, что Анджей приехал и выедет из Беларуси. И, слушай, весь ведь вопрос не в том, можем ли мы туда въехать. Ну, въехать мы наверняка можем, да? Вопрос, что с нами будет потом и в какой перспективе. Сможем, ну,
2: въедем, к примеру, в какую-то камеру.
3: Ну да, сможем мы с тобой работать там, вот вести такой эфир совершенно обычный, да? Вы можете там рассказывать сколько угодно про лодку, которая у вас раскачивается в этом штормовом море, да? Вот вся эта ерунда пропагандистская. Ну, послушай, это... Мы с тобой прекрасно понимаем, это обычная работа, журналистская. Не скажу, что она какая-то там слишком мегазубастая, что прям, знаешь, вот нельзя было ее делать из Минска, да? Мы обсуждаем обычные экономические, политические, социальные проблемы Беларуси. Ничего в этом совершенно нет криминального, никуда никого не раскачиваем. И, в общем, до того момента, когда мы с тобой сможем это делать из студии, вот, к примеру, на Карла Маркса, да, у вас, которая была, ну, нет смысла обсуждать, что можно спокойно вернуться. Даже когда это не у вас, наверное, в эфире, это на Радио Свободе, не, на Дойче Велле, Франек Вечерка сказал, что обсуждается вопрос как следующий шаг, да, чтобы вот была какая-то амнистия. Ну, ребята, амнистия – это спасибо, конечно, это важный шаг, действительно, но для возвращения амнистии недостаточно. Мы прекрасно понимаем, да, особенно нас, кто был выкинут из страны за профессию. Вот, поэтому, ну, нам тогда надо отказываться от этой профессии и идти вот на тот самый завод за 500, да, приносить пользу стране. Ну, лично я возражаю, тем более, что я опасаюсь, что это может быть связано с военкой. Вот. Как-то так. Поэтому, нет, не хотят тебя возвращать. Нет. Даже не палец за 500 будет лучше, чем, значит, белорус, который совершенно точно знает, кто победил на выборах 2020 года. Понимаешь? Надо тогда таблетки для потери памяти изобрести, да, чтобы, значит, вот... Как-то мы все об этом позабыли.
2: Ну, перегорните сторонку, и все забудется, как бы зарастет.
3: Даже перевернуть можно, забыть сложно.
1: Гэта была эканамічная аглядальніца Вольга Лойка, якая расказала пра сітуацыю на рынку працы Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
4: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск очень-очень преждевременна.
2: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипять от злости. Кринж тыдня.
5: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Одной из самых гучных подей минулого тыдня стал визит Анджея Пачобута у Беларусь.
2: Было политвязень, что дня выкладая фото с родных мясин и расповедая про встречи с коллегами по СИЗА, чальцами Союза поляков в Беларуси, наведывая могилки и место, связанное с польской присутностью на белорусских землях.
1: На думку редактора газеты «Выборча» Барташа Веленского, поездка Пачобута стала своеособливой проверкой белорусского боку. Ти можа ён трымать обяцанні? И, отповедно, ти можно с Минском про нечто далей в Варшаве домовляться.
2: После вызволения журналист и активист польской меньшинства заявил, что отримал гаранты из боку представников режима Лукашенко на конт махчимости беспечно наведывать Беларусь. Пачобута сапраўды не чапаюць, принамсі публично.
1: Магчыма, гэта звязана з візітам у Мінск спецпрадстаўніка Трампа Джона Коула, пры гарантыях якога Пачобут, які адбываў 5 гадоў у лукашэнкаўскай турме, і выйшаў на волю.
2: Дык ці ўсё ж Варшава пасля вяртання Пачобута будзе далей дамаўляцца з Мінскам? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркаваў мой калега Змітер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
1: Наши с вами, опасения, перастяроги были даремные. Есть некие, видать, альбо домовленности, альбо что. Как вы воспринимаете то, как проходит его поездка?
3: Мы должны только радоваться тому, что наши опасения были излишними. Я желаю всего лучшего Анджею, к своему другу, знакомому, чтобы он там все отбыл, провел спокойно, безопасно, и чтобы тоже безопасно вернулся в Польшу. Что должно произойти именно на этой неделе, я так ожидаю, что это будет во вторник, в среду и максимально в четверг. Ведь он говорил, что на неделе отправится в Беларусь, отправится в среду, если я хорошо помню. Значит, это есть вызов, потому что доверять и проверять. Можно сказать, конечно, это всегда работает, доверяй и проверяй, но доверять сложно и проверить тоже сложно. Белорусский режим, он действует совершенно в другом русле, чем мы думаем, руководствуется другими ценностями и, конечно, остается в совершенно противоположном союзе, имею в виду, конечно, союз с Россией, мягко говоря, что это противоположный союз по отношению к НАТО и к Западу, и, конечно, к Украине. И поэтому риск всегда остается. Но на этот раз мне кажется, что сработали неформальные гарантии от США. Mm-hmm. Ведь мы знаем, это не секрет, что прямо после своей поездки в Беларусь Анджей отправится в Вашингтон. Но он будет тоже в Чикаго, где много поляков проживает, там большая диаспора. Были такие шутки даже, что Чикаго – это одно из самых больших польских городов в мире, потому что там больше миллиона поляков живет. Но это правда, да, это частично польский город, конечно, не только. Анджей встретится там с Полонией, как мы говорим, значит, с нашей диаспорой, и встретится в Белом доме. Возможно, и тоже лично с Дональдом Трампом. Это уже что-то значит для Минска, особенно, что на этой неделе появится в Минске Джон Коул со своим очередным визитом. И поэтому мне кажется, что на этот раз Анджей вернется безопасно. Но это сиюминутно, это нестабильно, это не говорит о том, что Анджей получил пожизненную гарантию безопасности от режима Лукашенко в Минске. Такого не бывает, особенно после 2020 года.
1: Пан Камиль, мы памятаем, что все ж таки вызволенный был Анджей Пачобут троху инакш, чем вось вызволяются политвязни по так званым американским треку. Это был обмен так званими шпионами, у які потрапил и Анджей, и на конт этого обмена домовлялися спецслужбы. И, отповедно, как бы троху инши трек. Может быть, гарантиям, якія вось огучиваются по таким треку, які ведут спецслужбы, а не политики, больше доверу? Вот як бы вы до этого поставились?
3: Здесь я могу только спекулировать. Этим спецслужбы занимаются, если уже. Конечно, что он освобождался по особому треку. Его смешали, и это тоже было, по-моему, сознательно сделано, чтобы тоже его показать в таком отрицательном контексте со шпионами. перемешку со шпионами, а Анджей вышел на свободу. Он никогда шпионом не являлся, не скрывал своих взглядов, своей деятельности. Это был такой рыцарь или янвальский восстанец от 19 века. Да, я его называю человеком от 19 века. Такой романтик. Ну и такой человек, которого мы очень долго ждали, был освобожден именно этим путем. Но, как я говорю, эти гарантии, они не на постоянно, они не навсегда. Угу. Пока ведется война вместе с Россией, и Беларусь участвует в войне против Украины, пока ну, бывают еще, может, рейжи в адрес Польши, но все-таки акты проявления гибридной агрессии, это шары, это, конечно, мигранты, но, скорее всего, на латышской границе сейчас. Риторика белорусских властей, я бы не сказал, что она очень сильно изменилась. Последние дни, может, так более мягко Лукашенко говорит о поляках, о западных соседях. Но посмотрим. Тут не за горами 17 сентября. Я буду очень пристально, очень внимательно, как каждый год, наблюдал за этими всеми высказываниями, нарративами и риторикой власти по поводу Дня национального единства. Обычно каждый год во второй половине сентября, значит, ну, и перед 17-м, и после, про Польшу не очень хорошо говорится в белорусских СМИ.
1: У адрозненні ад іншых палітвязняў Анджэй Пачобут, вызваліўшыся з турмы, застаўся з пашпартам. Многіх паплечнікаў журналіста па турме дэпартавалі без пашпартоў. А нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, напрыклад, пасля дэпартацыі пашпарт анулявалі.
2: З Пачобутам гэтага не здарылася. То бок ідзе нейкая гульня паміж спецслужбамі. І якой можа быць вось гульня менавіта беларускіх спецслужбаў? Працягвае Каміль Клысінскі.
3: Ну, я бы пока смотрел на то, что состоялось в конце апреля, не делая каких-то дальновидных или долговременных выводов, потому что контекста для такого нет. В конце апреля обменялись Польша, Беларусь, Россия, США, Румыния, Молдова, там Казахстан тоже участвовал, много стран. Это была очень сложная схема. Я говорю, называя это золотым окном возможностей, которое случается несколько раз в декаду или там раз в несколько лет. Это был сложный процесс. Я так понимаю, что Анджей получил этот паспорт, и вы правы, что это исключительный подход, очень такой неординарный, из-за того, что именно в таком пакете был упакован Анджей Пачобут. Там были важные лица для Путина, тоже из-за его имиджа, из-за того, что он обещал. Бутягин, например, этот археолог, очень спорная личность, который в Крыму вел свои раскопки. Это было важно, чтобы его добыть, чтобы его освободить. И в таких условиях Лукашенко не мог сказать «нет». Особенно если звонок был из Москвы. Это не те времена до 20-го года, которые были, когда Лукашенко говорил Путину «нет». Я вообще себе не представляю, что в самых существенных вопросах Лукашенко может себе это позволить в отношениях с Путиным. Это как-то не укладывается в общий контекст. И поэтому Анджей вышел на особых условиях. Это был тоже наш польский большой успех. Но говорить о том, что освобождение Анджея, я тоже в Еврорадио уже по вашем эфире тоже несколько раз об этом говорил. Говорить о том, что освобождение Анджея открывает диалог Варшава-Минск, очень-очень преждевременно. Но я помню, больше недели назад мы обсуждали и немножко смеялись над заявлением Анны Конопатской, там что-то добавили в кофе. Но я надеюсь, что там все уже нормально, и кофе тоже нормальное. Но представьте себе, что вдруг мы запускаем авиасообщение Беларуси или лот, польские авиалинии, авиакомпания лот летает в Минск. Завышенные ожидания, спешка – это может больше навредить, чем помочь.
1: Тым не менш, вось вы трошку как бы закинули, дали мне мяч, как говорится, на вот это пытанне. Журналіст сябра Анже, журналіст газеты «Выборчы» Барташ Віленскі кажа, што вось гэтая магчымасць паехаць Анже у Беларусь стала такой своеасаблівай праверкай для беларускага боку. І зараз у Варшаве глядзяць, што адбываецца, і аналізуюць працуюць, ці можа Лукашенко, ці можа рэжым трымаць свае абяцанні і адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта Варшаве далей дамаўляцца. Вось гэта далей дамаўляцца. Тут сапраўды вот сама гэтая паездка дае, ну как бы такая мяняе троху ракурс і дае Варшаве, ну как бы некія поводы, чтобы протягивать размову с Минском, спробовать про нечто домовиться.
3: Никакого диалога на самом деле нет. Ну, конечно, как другие страны Евросоюза, Германия и Франция, Польша тоже имеет право на то, чтобы по дипканалам отпадать до времени, не контактировать с Минском. Ведь посольство польское, хотя в очень сокращенном измерении, но работает в Минске. Посольство Белоруссии работает в Варшаве. Дипломатов осталось несколько, очень мало. Политических дипломатов польских в Беларуси сегодня это один дипломат. Скромное количество, но это тоже говорит о том, в каком состоянии находятся наши отношения. Если будут возможности, если будут темы для сотрудничества, для общения, этих дипломатов может появиться больше. Но посол — это другие дела. Иногда думаю, что, скорее всего, появится, если уже, подчеркиваю, если уже появится посол США в Минске, чем посол Польши, Литвы или Латвии. Тут проблем накопилось очень много, и недоверия тоже очень много. Но разговоры могут идти, разные консультации. Как я понимаю, первым делом идут вопросы границы, ведь надо урегулировать функционирование границы. Но до электрички Брест-Тересполь, о чем тоже нам сообщала очень радостно, так с энтузиазмом Анна Конопатская, я думаю, что тоже еще далеко. На самом деле есть вещи пока поважнее. Это уверенность, например, польской стороны в том, что мигранты не будут возвращаться, не будут появляться на границе. Это первый вопрос. Ну и как доказательство недостаточного доверия с нашей стороны можно указать на решение нашего МВД, и об этом надо сказать в нашем разговоре, очень важный момент, что на 90 дней опять продлили режим особого контроля в пограничной зоне при нашей границе с Белоруссией. Это тоже говорит о том, что пока есть опасения, что эти мигранты могут в любой день решением Москвы и Минска, не только Минска, как мне кажется,

летать, як маяк. Так бывает, не по правде начинают люди жить. Я не нават вырашаюсь, якой завтра правде быть. Ты гляди на уластный компас, першим сапсовать житё. Не признашить людям

вершине светлой вырашай, як будешь жить. Только не загадывай иншим, что им думать и робить. А добрась ты, что стихожешь, кап на завтра лепш было. Только завтра не настанет, мозг радешь ты их светло. Небеской идеалов, неправдой да лухтой, сбудуешь на слезинках помни хижести своей.

0: Што тычыцца збітага над Літвой дрона, то ўжо выказаўся на гэты конт і прэзідэнт Гітанас Наўседа. Паводле яго слоў, знішчальнікі НАТО ўпершыню збілі расійскі дрон у небе над Літвой, і паводле ягоных дадзеных, гэты дрон заляцеў менавіта з Беларусі і зваліўся ў сельскай мясцовасці, але пакуль яго не знайшлі. Будзем далей сачыць за падзеямі гаспадарства. Киев у ночи был атакован реактивными дронами, зрозуміло, российскими. В Дарницком районе медики шпиталізовали одного потерпелого. Мужчина знаходится у тяжким стане, поведомил мэр Виталь Кличко. В уголе и в день и в ночи российцы терроризуют мирные украинские города. Третий тыдень уже должится жахливая террористичная атака. У той же час идет серьезная подрыхтовка до позднего осеньского и зимового сезону. Кажа белорус, який стала живя в Украине, представник громадского объединения «Сустреча» Максим Дмитраку.
1: Калі параўнаваць сітуацыю, то мы трэці тыдзень знаходзімся проста пад жахлівай тэрарыстычнай атакай. Нас не прыпыняюцца абстрэлы, дронавыя атакі, балістыка ні днём, ні ноччу. Вось гэта страшна. Страшна, што немає часу, яны так близко подтянули эти свои баллистичные загрозы, и дроны використовуются в основном реактивные, что когда лунает тревога, то у нас есть только приблизно полхвилины, как дойти до крыльца, что ну, неможливо. Тому шукаем какие-то для себя больше безопасные места, будинки, и навод, когда на минулом тыдне мы пали под обстрел, то просто хавалися каля забору. Нас не посекло шкепками.
2: А як вы психологічна справляецеся з тым, што вайна ідзе ўжо так доўга, пяты год, што дапамагае вам утрымліваць унутраны баланс, веру, перамогу?
1: Ну, па-першае, дзякую вялікім калегам. Мы заўсёды працуем, шукаем гуманітарную дапамогу, і гэта вельмі падтрымлівае. Калі ты будзеш думаць, што там уже пяты год вайны, вось гэтыя абстрэлы не прыпыняюцца, яно можа накрыць. А калі не гледзячы на такую цяжкую жыхлівую сітуацыю, ты не адзін, ты побач, ты шукаеш варыянты, і не толькі выжыць самому, да, галоўная мы, канечне, задачу робім, выжываем самі, але і шукаем варианты допомагать. И допомагать все больше. И когда это отримливается, и у нас отримливается добро працевать. И мы зараз отчуваемся, например, там, вы когда поравнаете в осень, да, мы зараз готовимся до пункта незамости. У нас уже будет, нам выделили помешкание доброе, но стационарное, в отрознение у нас был раньше мобильный пункт незамности. Нам его погодили, нам дали больше 100 помещений на выбор, как мы уже готовились к зиме, потому что, наверное, самое страшное будет, когда настанут холода.
2: Как вы споживаете информацию, какие границы вы используете, что читаете, что глядите, как сочите за подеями?
1: Видите, я помню наш лозунг один, да, с 20-го года. Гляди в окно, а не в телевизор, да. А вот мы, конечно, читаем новины, используем там разные сродки и украинские, и белорусские, и замежные. Вот. Але наш досвід уже дозволяє давати свої плани, там свій графік так, як ми лічимо, що це буде більш ефективно. Наприклад, зараз, коли є можливість, ми закупаємо продукти, рихтуємося до зими, завозимо пункт незамності. Завсюди у нас більше 100 літрів води зроблений запас. Тому є чим займатися, працюємо, читаємо амаль... Тяжко верить на вины, потому что, видите, мы там столько раз чули, что будет уже мир, а его нема.
2: Может быть, у вас есть некие конкретные истории людей с вашего осяродия, с знакомых, с близких, которые вам допомогли пережить эти опошние месяцы войны? Позитивный досвид, усведомление того, что нельзя спыняться, такие яскравые приклады. Может, кто-то из войны вернулся с фронту, а те там, где есть гуманитарная допомога была оказана?
1: Видите, у нас только ідуть на фронт, з фронту не вертаються. Дякую білорусам, які приходять на захист України. Як сказати, вельми позитивно, коли ми привозимо до хлопців допомогу, адчуваем, што гэта патрэбна, што мы побач, што разам нас багата, як кажуць, да, што разам яно прасцей гэта ўсё вытрымліваць, яны нас абараняюць, мы іх падтрымліваем. Таму, скажам так, ўжо на 5-ты год гэта звычайны рэжым, але, канешне, шчасце, калі мы вяртаемся, калі ўсё прайшло бяспечна, калі ў нас там не зламаліся машыны па дарозе, вось, мы можам хоць на трошки там перевести дух. Хотя с этой 3 дни у нас амаль нема такой мощности, потому что мы просто под таким террористичной атакой. Почему террористичной? Потому что яны как раз таки на фронте хлопцам там добро дают отчувать, что яны ничего не могут, а яны занимаются террором цивильных, террором мирных городов и робят это днем и ночью.
0: Гэта быў голас беларуса знутры Украіны. Можна дадаць да гэтай тэмы тое, што Украіна працягвае ўдары па расійскай тэрыторыі. У прыватнасці, сярод апошніх паведамленняў быў нанесены масаваны ракетны ўдар па Таганрозе, дзе расійскія сілы рамантуюць свае ваенныя самалёты. Гаворка пра Таганрозскі авіяцыйны научна-тэхнічны комплекс. Таксама пад удар трапіў Сызран нафтаперапрацоўчы завод. Хаця, нагадаю, Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША, вось днямі выказаўся пра тое, што папрасіў Кіеў не атакаваць расійскія НПЗ. Бо гэта дрэнна адбіваецца ўвогуле на сітуацыі з палівам у свеце, нібыта.
3: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: 7.31 белорусский час, у Польши на годину менее. На белорусско-польском помежже сегодня пераменливая облачность, без остатных опадков, зранку туман. У Белостоку, ось, я могу подтвердить, вельми моцный, густы. Температура по ветру день в складе 18-20 градусов тепла, на Берестейшине до плюс 23. Давайте поравнаем это с мэты рекордами, зафиксованными в целом Белоруссии, тягом всей истории мэта назира. У такую самую дату, как сегодня, 15 вересня. Теплее за все было в Мазыры у 1994 году, плюс 36. Такий гарачий был вересень тогда на полдне Беларуси. Холоднее за все было у Лиди у 1942 году, подчас другой сусветной, ниже за минус 5,3. А больше за все опадков выпало у Маргиной Горцы у 1998 году, выше за 49 миллиметров. Переходим до экономичных новин господарства.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Аренда жилля у Беларусі для турыстаў падаражэла. Аренда жилля для турыстаў за год падаражэла на 4%, у сярэднім да 180 рублёў за суткі. Такую статыстыку даюць расійскія онлайн-сервісы рэзерваванне жилля. Паводле гэтых сервісаў у Мянску арендаваць жилля можна ў сярэднім за 192 беларускія рублі за суткі, у Гародні за 171 рубель, у Берасці за 164 рублі. У Нясвіжы, да прыкладу, за 168. Па даных аналітыкаў, больш за ўсё за год кошт арэнды вырас у Нясвіжы на 13%. У Гародні прырост склаў 6%, у Менску 4, у Берасці 3. А ў Лідзе і Магілёве цэны наадварот знізіліся на 18,2% адпаведна. Беларусы открыли у Польши первую белорусскую гинекологичную клинику. У Варшаве с минулого года працуя первая белорусская гинекологичная клиника у Польши. Доктор Каско клиник номер 1. Накольки паспяховых это запуск, можно побачить у свежей справоздачи, пишет экономист Вадим Сяхович. У клинику инвестовал Вадим Каско 90% капиталя, а керуя установой его жонка, ведомая гинеколог, якая переехала у Варшаву з Ліды Ганна Каско. За менш чым 3 месяцы дзейнасці, а старт быў летась у кастрычніку, пад яе кіраўніцтвам калектыў клінікі нагенераваў выручкі на суму каля 360 тысяч еўра ў эквіваленце. Выдаткі на запуск абумовілі страту прыблізна на 60 тысяч еўра. Улады рассказали, коли Беларусь сможет цалком забеспечить себе яблоками. Термины назвал представник Минсельхозхарчу Миколай Лешек. Все лето не было граду до экстремальных тепловых ваханьев, тому улады чакают не кепский уроджай яблока, укажа ён. Мы высадживаем больше за 1000 гектаров сучасных садов на кропельном поливе с зимовыми запотребованными хатунками. Каб у далейшем еще больше насычать рынок наших товаропроводных сеток – не только с осени по травень, але и обеспечивать их захованность до нового урожая, заявил Лешек. Повод для чиновника наполнение рынку белорусскими яблоками проходит у позитивном ключе. Падение вытворчасти автомобилей примушая компании Центральной Европы шукать новые рынки. И одним из головных становится оборонная промысловость. Так у Польши 31% автомобильных предприемств готовые параллельно выпускать продукцию для инших халин, пишет Жечь Посполита. Для польского автопрама переход до военных заказов особливо актуальны. У минулым ходе вытворчасть легковых автомобилей с руховиками внутреннего сгорания скоротилась на 52,5%. Прикладно полова польских компаний, якія разглядают диверсификацию, шукая партнеров у оборонном секторе. Потенциальными керунками могут стать вытворчасть компонентов для дронов, ракет да іншай войсковой техники. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 73 гроши, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 51 копейка, 10 польских злотых 8 рублей 12 белорусских копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: нормалізаваць з кімсьці адносіны хутчэй, чым я гэтага захачу і хутчэй, чым я табе і больш, чым я табе гэта дазволю. Таму я узгадаў адразу, што год таму пасля нашага падчас нашага вызвалення літаральна там за менш, чым за суткі, такі самы ці нават больш сур'ёзны дронавы інцыдэнт адбыўся з Польшы. І як бы я думаю, тут все абсалютна відавочна, Пуцін стварае такія правакацыі для таго, каб Лукашэнка не стаў у нейкі момант рукапаціскальным на захадзе.
1: Сёння таксама гістарычны дзень, можа быць вызваленая вялікая група палітычных зняволеных у Беларусі. На вашу думку, вось згодна з вашымі аналітычнымі здольнасцямі, як можна ацаніць прыблізную колькасць, хаця б верагодную тых, хто сёння трапіць на волю, якая частка застанецца ў Беларусі, ці будуць нейкую частку ізноў вывозіць за межы краіны ў тую ж Вільню. І ўжо ёсць такія неафіцыйныя сведчанні, што нейкая група даволі вядомых людзей, палітычных зняволеных, ўжо перамешчаны ў следчы ізалятар КДБ, як гэта адбывалася і раней.
0: Ну, глядзіце, все это крыху гаданні, потому что інсайдерская інформація нейкая, асабліва я не володу, але сыходзячы з агульнай логікі дзеяння Лукашэнкі, з ягоных інтарэсаў, я думаю, ён вызвалі досыць вялікую групу, як мінімум не меншую, чым апошні раз.
1: І хутчэй бок ідзе лік на сотні, так?
0: Ну, мяркую, што так. Тым больш, што ёсць гэтыя сотні, ёсць каго вызваляць, будзе сярод іх аграмадная колькасць людзей, ну, такіх каля выпадковых, хто за лайк, хто за каментар, хто 342 адзін эпізод. Я думаю, што вялізная частка з іх застанецца ў Беларусі, не бачу вялікіх перашкодаў да гэтага, так, таму што ўжо такая практыка была. Але мяркую, што кагосьці ён ўсё ж такі пакіне. То бок людзей, якія я вам скажу так, я вельмі хацеў бы бачыць на свабодзе, мусіць, нават больш за каго іншага, хацеў бы бачыць на свабодзе Мікола Утуховіча, з рабят па справе ОГСБ. По справе Гайдукевича, Ігоря Лінєвіча хацеў бы бачыць, але мяне няма такой прям упэўненасці, што іх гэтым разам адпусцяць, таму што мы ведаем помслівасць гэтага рэжыму і тое, як Лукашэнка хваравіта ставіцца да любых спробаў супраціва, ну, радыкальнага, скажам так, прымога дзеяння. Таму я баюся, што тых людзей могуць не адпусціць, але я буду вельмі рады на гэта памыліць. Альбо могуць, як варыянт, адпусціць аднаго-двух. Мы ведаем уже і бачым, што рэжым любіць так іграцца, каб распальваць рэўнасць, ненавісць, такую падазронасць сярод, ну, дэмакратычнай супольнасці, вот этих адпусцілі, а меня не адпусцілі. Это уже яны практыкуюць даўно. Ну, вось недзе так, я думаю, падсумоўваючы, вялікая група людзей, але там будуць не ўсе.
1: І сапраўды вось часам гучыць такая памылковая думка, што нібыта ўсіх самых вядомых ужо даўно вызвалілі, але ж гэтых не так, можна згадаць музыкаў Алега Хаменку, Тор Бэнд, які напісаў цэлы шэраг гімнаў нашай рэвалюцыі беларускай, Александрова з Белапан, Дзяніса Івашына, гарадзенскага журналіста, Паўла Белавусава, стваральніка Сымбольба, і там велічэзны спіс даволі медыйных людзей.
0: Так, і я таксама яшчэ седзячы ў вязніцы, калі даведаўся, што першыя вызваленні пайшлі, я падумаў, як лепей за ўсё зрабіць было б рэжыму з пункту гледжання іхняй выгады. Это я б зрабіў на месцы Лукашэнка так, я б павыпускаў самых топаў, так, лідараў, прам лідараў, для таго, каб такія астатнія шараговыя, прынамсі частка з іх, села і падумала, ага, вот эти мяне заклікалі на плошчу, я за імі пайшоў, ані павыскаківалі, а я застаўся сядзець. І як мы бачым, яны менавіта так і рабілі. Яны паадпускалі просьму людзей вядомых, там і таго ж Бабарыку, і, ну, крыху выбіўся із гэтай калі Ціхановскі, тое, што яго раз адпусцілі раней. Ну, чаму яму адпусцілі раней, как бы все уже зразумелі. Ось, і яны так і робяць, яны павыпускалі топаў, а асноўную масу людзей, скажам так, простых немедыйных пратэстоўцаў, альбо нават менш медыйных, яны трымаюць.
1: Так, тактыка раздраю, і яна даволі эфектыўная, на жаль. Ёсць таксама, выказваюцца перасцярогі наконт таго, што гэты візыт Джона Колла, які звычайна суправаджаюць вось такія масавыя вызваленні, можа стаць апошнім. Ці падзяляеце вы вось такую пазіцыю?
0: Не падзяляю. Па-першага, гэтага ніхто не можа ведаць. Сёння ён можа быць тыпу апошні, заўтра ў них інтарэсы памяняліся, і ён зноў прыедзе. Я вообще не рызыкнуў бы даваць такія прагнозы. У умовах такой невызначенности, якая сегодня. Ну, что значит, это будет опошня? А кто различивал у 2003-м, допустим, ой, 23-м, допустим, годе, что в огуле такие визиты будут все бываться? Ну, сгодитесь, ни у кого на ту голове такого не было, что раптом президента Трампа зацикают права человека в Беларуси. Не, я не думаю, что ее на пошне все будет, и они все будут глядеть по ситуации. И раз они уже назначили спецпредставника по Беларуси, значит, у них худшее за все это на керунок у долготерминовом треку лежит.
1: Так-так, и великая тая угода, сделка, big deal, по-ранейшему не заключенная, что, на вашу думку, может ховаться вот под этим словозлучением?
0: Я меркую, что каждый из боков ховает под ее свое. Значит, вядома, Кол будет просовывать некую повестку, узгодненную с демократичными силами, с лидеркой демсил Светланой Тихановской, это может быть агульная амнистия, это некая разморозка внутри страны. Я думаю, он выкладет на стол эту пропанову. Ну а Лукашенко, идеальный вариант, до якого он будет имкнуться у всех политвязнев на разморозку у всех санкций и еще и натиснется на Европу, чтобы и она с нас санкции сняла. Ну, я думаю, этого сделано не будет, поэтому я навод, у меня нема 100% уверенности, что этот big deal будет заключен, потому что чуем-то мы про его уже добрый год, правда, а покуль что воз и там, где и был.
1: Так, вертаючыся на пачатак нашай размовы пра тое, што Расія таксама ўмешваецца ў гульню і можа яе псаваць у стасункі вось Лукашэнкі з тым жа Вашынгтонам. У гэтай сувязі вось ці непакоіць вас лёс Анджэя Пачобута, які па-ранейшаму знаходзіцца ў Беларусі, прыехаў на кароткі час, але ці могуць тут таксама зрабіць нейкую яму подласць, калі не беларускія спецслужбы, не лукашэнкаўскія, маю на ўвазе, то тыя ж расійскія.
0: Я думаю, что, по-перше, с первой своей секунды знаходжения на территории Беларуси до опошней секунды, пока я на туль не выйдет, и он под таким щильным наглядом белорусских спецслужбов, что никто там до него не подступится. Не то, что белорусские, ну, зрозумело, это не в их интересах, и они, ну, как бы там все узгоднено, не думаю, что с ним что-то сдарится, уверенно, что не сдарится с этого боку. И я не думаю, что до его навод российцы, коли раптом они захочут замутить некую провокацию, что было бы логично и цалком у путинским стиле, я не думаю, что они смогут это сделать, потому что Лукашенко, упускаючи Пачобута, я думаю, он и про этот вариант подумал так само. Тому я думаю, это человек под неголосной оховой 24/7 у любую хвилину. Тому я думаю, все у него будет добро.
1: До речи, вот забавный такой факт. Анджей выклал свежий фотосдымок, он наведал могилу удельников армии Краевой, польского супротива, часов Другой Светной войны, Казимера и Люции Дзержинских. Это брат Феликса Дзержинского, и он зазначил, что вот одиная могила, якой опекуется КДБ, дотычна армии Краевой, это менавіта гэта. И там сапраўды лежит вянок от офицерского собрания у КГБ по городу Минску, он подписанный. Ну, это просто такий цікавый факт. Наприкінці, Микола, хочу так само повіншувати вас з годом на волі. Ви зробили велике підсумування гэтага періоду. Можна сказати, гэта як день народзінаў, напевно, тепер будете святкувати так штогод.
0: У мене вже два таких дня народзінаў. Один 22 жнівня, а другий 11 вересня.
1: Ну так, тому что двойчы политвязням вы поспели побыть. Великое подсумование, вы шмат зрабили за гэты год, я не буду всего пералічваць, люди могут зайсти почитать, например, на Фейсбуку, тут и программы, и удел у конференциях, и стримы, які вы регулярно робите на своем YouTube-канале. Але я хотел бы зауважить такий вот парадоксальный факт, что читать вы, атрымовыцца, стали меньше, чем у турме, и за гэты год мало читали.
0: Абсолютно, меня это вельми не покоит, потому что, когда я сидел в тюрьме, я марил, что вот я выйду, я ту книгу, ту прочитаю, я створил себе список близу 350 книг, которые я хотел бы прочитать, когда вызволюся, я смог на вот этот список отогнать на волю, и он не был у меня, ну, еще до вызволения, так и не был у меня отобран. Але тут я с скардаванием побачил, что, ну, это жить на свободе, ну как, это сразумело было, тривиально, але все ж таки черговый раз крыху расстроился, что жить на свободе, коли ты вымушен, как бы, и побытом займаться, и ежу сам себе готовать, и квартира у тебя, ну, памера чалавечага, а не 210 на 140 сантиметраў, прыбіраць его таксама далей болей часу сыходзіць. Ось, я побачу, что, конечно, чытаць толькі у тебя не атрымаецца, просто фізічна у тебя нема столькі часу, тебе трэба працаваць, зарабляць на жыццё. І, на жаль, я працягваю чытаць, я стараюся штодзень 1,5-2 гадзіны удзяляць на самаадукацыю, гэта у меня прямо абавязкова, але ўсё роўна я, прачытаў, конечно, калі у турме я стабільна две кнігі на тыдзень прачытаю, то зараз, примерно одну книгу на месяц, на полтора, в лепшем выпадку.
1: Дякую, великий Микола, что вышли с нами на сувязь. И рады, что вы, напевно, сегодня сможете сустроить черговую группу политичных зняволенных у Вильни. Ну, побачим, как будут разгортываться подеи, какие будут прозвища у списка. Так что... Доброго дня, Микола, еще будем выходить с вами в эфир. Я думаю, нагоды завжди будут.
0: Ну, чудово, и доброго дня и вам.
1: Счастливо. Спадарство, нагадаю, с нами на сувязи был Микола Дзядок, блогер, политичный оглядальник и былы политвязень, с яким мы пагутарали про залет дрона с белорусской территории, залетел российский дрон и был сбит над Литовой минулой ночью, и про то, что сегодня ось изнов день вызволения. Будем чекать и конкретки по этой теме.

0: До конца этой годины застается 20 хвилин литерально. Присвятим их подеям сирот белорусской диаспоры у Польши. Так само помеж двумя материалами будет политхит с Виталем Цыганковым, не пропустите. И наиперш Варшава. Засновальник суполки у Фейсбуку «Белорусы в Варшаве», якая наличивая больше за 28 тысяч удельников, Ян Помидор Рыуцкий, так он себя называет, вырашил перевести эту супольность на белорусскую мову. Поводле новых правил теперь все посты мусят быть написаны по-белоруску. Комментары могут быть на инших мовах. У отказ некоторые удельники обвинователи засновальника у диктатуры и ксенофобии. Про дискуссию вокруг переводу суполки на белорусскую мову расповедаю власна Яну гутурце с моей коллегой Юлией Сівец.
1: Чому вы решили провести такую мягкую белорусизацию суполки белорусы в Варшаве?
2: Я, на самом деле, давно собирался это сделать, але все не хапало духу, потому что я ведал, что будет шмат хейта и, ну, вы разумеете, неприемных эмоций, как бы, хапаю в житті. А тут неяк так... Нечто я прочитал опошнюю книжку Бахаревича «Подземные переходы» про эмигрантское наше житё и про все остальное. И зразумел, что мы вельми не одорвались и ничего не робим для родимы. Не робим навод малых кроков. Ну и до того, неде год тому я зробил, как вся реклама была по-белоруску. То, коли кто-то хочет рекламоваться у моей суполцы, повинен был писать по-белоруску. Ну и год тому так само был такой вой на болотах.
1: Ти чакали, что будет столько обвинувачений и в ксенофобии,
2: я широ чакал больше. Вельми приемно, что споткался с великой подтримкой на самом деле. Я ж, коли вы читали комментарии, я тут навод не увохожу в этой дискуссии, это вот шмат людей на нашем боку и, ну. Мне навод не треба нічого было писать.
1: Чому у вас все ж таки есть пэўны адсотак голосов, які все равно чапляются? З большага за российскую.
2: Ну, для меня был показальный один коментар, где человек написал, что дрэнна вучыў, про российскую, вядома, написал, что дрэнна вучыў белорусскую в школе и ничего за ей не памятаю. И зараз писать по-белоруску смерти подобно. Я в этом момент... Ну, зрозумел, что российская мова настолько частка их идентичности, что яны не уявляют себе, как бы для их атака на российскую мову – это атака на их особовость, на их идентичность. Тому яны так пужаются. Ну, это ведомый выник русификации и колонизации Беларуси, до якого мы докатились. На самом деле, довольно страшно. Ну, то бок, уявить себе там сучасного поляка у такой ситуации вельми тяжко. Как отмовлялись размовлять по-польску.
1: Як вы думаете, белорусизация в будущей Беларуси демократичная, чи так само будет проходить с такими янками?
2: Для меня это миновито такой беспешный эксперимент, как поглядеть, как это будет отбываться. Я ж провел опытанку, у якой запытался, чи в будущей Беларуси, якую мову вы видите державной. Те одиная белорусская, те белорусская и российская. 76% проголосовала за одиную белорусскую. Ведомо, это не репрезентативное, но але мне подается, что коли скончится война, коли Украина переможе и Беларусь звольнится все ж таки, то травма, нанесенная русскими, будет такая великая, что никто навод никому в голову не прийде покинуть российскую державной мовой. И люди будут вымушены перейти на белорусскую, потому что документы, потому что эдукация, потому что все остальное. И так, ведомо, будет супротив. Такие, какие

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Былы политвязень Андрей Почобут 8 вересня пересек межу в Бобровниках, приехал в Городню, состракался с сябрами и дзеячами Союза поляков, наведывал офис организации и публично выкладывал фотографии в своей соцсетке. Сам факт, что человек после 5 годов тюрьмы и безволения смог вернуться и открыто состракаться с людьми, стал незвычайной подеей для сегодняшней Беларуси. Эта поездка показала, что режим Лукашенко сегодня здольны робить выключение, коли бачить у их внешнеполитичную выгоду для себя. Справа Почобута была одним из центральных пытаний в отношениях Минска и Варшавы. Теперь Лукашенко ведет перемолвные гульни с США и спробует снизить напруженность у отношениях с Польшей. У такой ситуации повторный арест человека, только что вызволенного после складанных международных домовленностей, мог бы разбурить всю схему, над якой официальный Минск так долго працавал. Тому режим вымушен был стерпеть его на вертание. Почобут отримал возможность приехать, бо за ним стоять особливые политические обставины, международная увага и его неведомость. Але из этого не выникает, что такая возможность появилась и у тысяч других белорусов. Тут вельми показальная оценка Олеся Беляцкого. Нобелевский лауреат миру заявил, что выпадок Почобута незвычайный, именно тому, что у остатнему Беларуси ничего не полепшилось у сферы правов человека. Поездка одного не отменяя огульного репрессивного контексту. Достатково констатовать, что колькость политвязней в Беларуси повеличивается. Их теперь 902 человеки. Гэта лічба расте, починаючи с сакавіка, калі отбылося апошняе масовое вызваленне политвязней. У пэўным сэнсе репрессии нават пашыраюцца, бо процесс ідзе ў глыб. Давно уже не только в дачыненні до политично нелояльных, а до самых звычайных часам аполитичных людей. Тем не менее, Почобут, хотя бы в якости одинкового выключения, своей поездкой разбурил схему, якую навязывала белорусам улада. Схема такая. После вызволения промысловый выезд и конец политической присутности внутри краины. Почобут показал, что в певных умовах человек может поспробовать вернуться. Поездка Почобута покуль ни в яким разе не свечит, что з'являются некие прикметы адлиги. И она показала, что режим Лукашенко в интересах великой внешнеполитической гульни часом готовы сделать выключение из властных правил. Але одно выключение еще не является изменой самих правил. И все же это важная подея. У першиню после опошней хвали вызволения уведомый былый политвязень не просто вернулся в Беларусь, а публично продемонстрировал там свою присутность и сувязи с громадянской супольностью. Тому гэта сапраўды можа назваць маленькай расколінай у цяперашняй мадэлі выціскання палітычна актыўных людзей за межы краіны. Пытанне цяпер тым, ці застанецца гэта расколіна адзінкавым выключэннем выключна для Почобута.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: А цяпер завітаем у госці да беларуса Уроцлава. Значна меншыны сталі праяўляць палітычныя актыўнасці за апошнія гады, засяроджаны больш на вырашэнні побытавых пытанняў. Яны гуртуюцца больш на культурніцкія, нефармальныя, вакол такіх ініцыятыў. Адзначыў прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларусаў Уроцлава Ян.
1: Перадусім діаспора, яна павелічылася экспатэнцыйна, адпаведна і павелічылася колькасць ўжо больш вузканакіраваных груп, кому цікавая, наприклад, менш цікавая палітыка, больш цікавая адукацыйныя культурніцкія праекты. Ну і агульная тэндэнцыя, гэта ўсё большая палітычнасць беларусаў, трошку гэта ўсё даходзіць на другасны план, ўсё больш людзей усвядамляюць, што яны тут на больш альбо назаўжды, альбо на довгий час меньше ангажуются у некие акции, связанные с информированием по ситуации в Беларуси, про солидарность Беларуси с политическими, потому что в это не верится.
2: Типа ранейшему беларусы замотивованы на активность, на такие совместные деяния, неформальные встречи и так далее?
1: Так, але верно, вузко, тематично, то люди приходят туда, на что им цікаво. Тому тяжко верно различивать, берется великая колькость, некие пэдзи цитрицы с встречи политиками, хотя так само залежит, с какими политиками, але это все отбывается и протягивается деятельность, как и ранее.
2: На какие основные накірунки деятельности переместились головные акценты у працы организации за гэтыя 6 годов?
1: Напомню, одним из приоритетных кірунков стала подтримка проекту шелтера для политзняволеных и допомога былым политзняволеным, потому что суполка беларуса Уроцлава уже 2 года, другий год является непосредственно отказывая за этот проект. Самоадукационные, культурницкие, они как были, так и остаются актуальными и само вымахают силу и ресурсов.
2: Есть стомленность от затяжного кризиса, и там наоборот, суполка стала больше профессиональной. Какие зараз тренд вызначае настрои сирот удельников диаспоры?
1: Громадское объединение уже изменило 3 склады керовничей рады, и по-ранейшему есть люди не только готовы брать на себя отказные за керование организации, но так само и готовы помогать в этом. Тому я вижу, это вельми позитивный чинник стабильности организации.
2: Як изменилась так само финансовая устойливость диаспоры? Ці готовы люди ахвяраваць сродки, свой час, так же активно, як на початку? Ці все ж таки ресурсов стало меньше?
1: Мне тяжко казать про якостные показчики. Напевно, меньше охотных не стало. Когда обвешиваются сборы, то переважно они закрываются, особенно когда это 30 допомоги метовой людям, конкретным полезневоленным, те особому тяжко складаны и житовой ситуации. Ось, тому я думаю, что не могу сказать на конт колькости, где поменьшилась цена, але по-ранейшему сборы закрываются и люди охмируют и допомагают один дому.
2: А что мы можем сказать так само про устойливость организации, инициатива внутри? Это больше такие акции, эти там деньги на несколько месяцев, а уже есть сталые группы суполки?
1: Ну, если сказать про суполку беларуса Уроцлава, есть мероприятия, которые проводятся на стала основе, когда казалось про незалежные инициативы, то они так само уже сформовались, если не первый год, але не зарегистрированы юридично. И таких инициатив ни одна, ни две, а лишь на этого росла.
0: Суразмоўца дадаў, што таксама значная частка камунікацыі беларусаў ва Уроцлаве адбываецца онлайн, напрыклад, праз суполкі ў Тэлеграме або Фейсбуку. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў, ужо менш чым праз хвіліну. Сёння чакаецца сустрэча спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Лукашэнкам, а разам з ёй і вызваленне значнай колькасці палітычных зняволеных. Між тым, у іміграцыйныя турмы ў Злучаных Штатах трапілі сёлета 89 ажно беларусаў. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай. Пра гэта ды іншае падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Национальный центр по керованию кризисными ситуациями Литвы поведомил, что в ночь на 15 вересня знищенник НАТО недалеко от Кона сбил беспилотник, який имоверно пролетел из Беларуси. По воде агентства Reuters, покуль походжение дрона не высветлили. Агентство БНС удокладнило, что дроны сбили приблизно за 80-85 километров от межи с Беларусью, Калевёрски, Праткунай. У оперативном командовании поведомил, сил Украины поведомили, что российские войски атаковали Украину 200 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Попередние силы супротиповетраной обороны сбили 187 аппаратов, а поцельвание зафиксовали на 7 локациях. Еще в трех местах выбухнули аскепки сбитых дронов. Украинские мониторинговые каналы не поведомляли, что уначе дроны летели през Беларусь або залетали на белорусскую территорию. А пошний раз это отбылося у выходные 12-13 вересня. Украинские войски протягивают контрнаступальные деяния и отвоевывают территории, в той час, как российские силы не спиняют атаки ракетами и дронами по цивильным населенству. В целом, развитие падений этой осенью остается прогнозованным, говорит украинский аналитик центру «Бункер Инфо» Іван Жевець.
4: Першу можна визначити нова тактика України. Це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контраст на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабна війна Росії супроти України триває вже 5 год. Зараз, на початку осені, конфлікт увійшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супротистояння все більше переміщається у небо. У визита Центра своей молитвы 18 вересня пройдет международная конференция, присвященная 150-летию с дня народжения белорусской поэтессы и громадской деячки Алаизы Пашкевич. Ее открыет спикер литовского сойму Йозас Олекас. А сярод выступаўцаў будут литовские и белорусские политики, навукоўцы и громадские деячи. Поводле одного из организаторов с белорусского боку, наместника керовника социал-демократичной партии Народная громада Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй участке будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Как зазначает Евген Вильский, особливо важно обмерковывать эти пытания теперь, когда в Литве наближаются выборы.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. А сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечность интеграцию белорусов.
3: На конференции, кроме исторических аспектов, будут разглядаться и питания социальной справедливости, оставления до мигрантов, отказности громадства и державы. А так само будут говорить про то, какой повинна быть сучасная социал-демократия. Подляша. У Беластоку з'явився ще один мурал. На стене жилого дома, який знаходиться на скрижовании вулиць Костуся Калиновского и Краковской, Мастаки намалявали портрет жанчыны у невызначаным шматкультурным венку. Мастаки перенесли на стену дома картину беластоцкой мастачки Бернарда Никитарович, каже мастак, який малявал мурал Анжей Тісля.
0: Мурал на подставе образу, мисля, що розпознавального артистки Бернарда Никитарович. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkaj nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на Берасцейшыне да 23 са знакам плюс.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Шостий сценар для Беларуси. Вітаю шановных слухачоў. Перебираючи днями старые газеты и часописы, натрапивая на свой давний нивовский артикул с початку красовика 2022 года. Спробовал я там зробить долготерминовый прогноз на развитие российской войны во Украине и найперш, как это может отбиться на ситуации в Беларуси и становище нашей краины в этом шаленым свете. Мушу одразу признать, что ниводный с пяти вылученных меркованных заходов покуль не справдился. Кольки не крути глобус, земля будет идти своим кирунком. Однако посыпать голову попелом так само не буду. Хоть бы тому, что развитие подеев по окресленных сценарах еще может пойти. Ну и тому, что первоважная большиня тых кирунков была далекая от оптимистичных. Але поспробую коротко окреслить и подсумовать тые махчимые шляхи и махчима прийти до некого иншего сценару. Апокалиптичный заход. До наиболее зброшного варианту на счастье не дошло, и будем молиться, что не дойде. Тем не менее, вариант маленькой ядерной войны с выкористанием территории Беларуси надали откидать не доводится. Не досягнувши никаких жаданных для себе выников, а это беспрочно так, Кремль может урешься пойти и на самое неадекватное деяние, причем миновито с выкористанием белорусской территории. Империя николи не лечилась с белорусскими интересами, и тут не может быть никаких иллюзий. Трагичный заход. Вельми драматичной ситуации, коли б Москва все ж змусила войска Беларуси удельничать у захопнинской войне непосредственно на территории Украины, так само не здарылася. Тем не менш ярлык су агрессора Беларусь мая устойливый. Прикладом про зае территорию периодично летят боевые дроны на украинские города и объекты инфраструктуры. И погроза утягивания белорусских войсковцев в боевые деяния на земли суседев застается. Покутливый заход. Тут справдилася наибольшей, наипростей прогнозованная частка развития подей. Так званая союзная держава России и Беларуси все больше переутворяется в одиный тоталитарный механизм. Про это свечит и унификация карного законодавства, коли створены агульные базы вышуку и супольные механизмы переследу оппозиционеров и иншадумцев. Железная заслона от цивилизованного свету все больше растет, а житё и развитие краины Беларусь все больше выпадая с европейского речища. Беларусь отворотно утягивается в азиатскую простору, а шанец на позитивные змены в выгляде некой отлиги, кшталту хрущевской, может з'явиться только после физической смерти одного тинава табо двух проводыров. Радикальный и непевный заход. Палацовый переворот, на який были певные спадевы и який фальшиво огучивали многие псевдоаналитики, не здарыўся. Стало так само зразумело, что ніякія массовые народные протесты в той же России просто тяжко уявные, нават теоретично. Открутить историю назад так само немагчыма. Ни у Беларуси, ни у РФ и вертанне до нечего подобного, что было до масштабной войны, немагчыма. Резкого погоршения життя народу не отбылося, и некого разгойдывания хай себе идеологичной дыравого корабля ближайшим часом не чакается. Кремлевский режим и его филиал на сегодня выглядают досить тривалыми и непохистными, при том, что популярность их напевно упала. Оптимистичный заход. У контексте развеивания певной нашей наивности международная супольность навод не збиралась разглядать Беларусь, як у значной ступени оккупованную краину. Становище с правами человека и спынением политичных репрессий у Беларуси застается фатально кепским. Одиным промнем светла у суцельным темрашальстве сталося только вызволение значной частки политвязнев, особливо ведомых громадских деячев у вынику працы и деяния в администрации президента США. И агулам выглядая на то, что подеи в Беларуси за апошние 4,5 годов пошли по неким иншим гибридным шостым сценары с уделом разных чужих режиссеров и выканавцев. И сценар гэты, конечно, не белорусский. На жаль, белорусская громадско-политичная супольность за ўсе гэтыя гады так і не сфармавала свайго выразнага плану ратавання дзяржаўнасці і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта даволі сумная констатацыя. Уладзімір Кільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радіо Рація.
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Відеогосподарство усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савінська, і гэта програма «Ми бачимо». На минулом тыдні у Варшаве у незвычайным месце под мостом отбылася выстава мастака «Dead Boy». У центра яе были люди у кризисе бездомности. Як з'явілася ідея, як реагуюць люди и чаму наогул все гэта патрэбна. Про то гутарам сёння з уласна мастаком «Dead Boy», а таксама куратаркай падзеі Альвірай Каралёвай.
3: Белорусский художник Dead Boy занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
2: Насколько это распаўсюджаная тема наогул у Польшчы, альбо так само сярод белорусских мастаков у Польшчы?
3: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому Dead Boy я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
2: Dead Boy, что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
4: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется, он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины, второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом, я его называю «нулевой пациент», и я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно, это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, ты там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться, и потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч, и вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить, кто, она отсидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали, до этого жил, мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год, это первый импрессионист. То есть 50 лет — это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь, реально.
2: Вертаешься именно до этой выставы, которую мы имеем теперь. Те были такие выпадки, когда ты хотел написать человека особо, и он не дал свою сгоду?
4: Были, конечно. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот этого сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь, говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги — это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
3: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание. Это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
2: Расскажите, пожалуйста, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевываются она выключно с творением прас, альбо, может быть, это уже там амаль что, як ваши сябры, что-то про витание, як справа, и так далее.
4: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте, пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть.

0: старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, посталась с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот 2 квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом, да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну, и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке, вот тут тоже, ну, патостриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учулени на это, да, то есть они на это реагируют, и надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся, это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, какой фотки нигде не будет, я это нарисую. Тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная, ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается, и за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы, но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный, вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня сишки, я тогда еще курил. И мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли. Короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И, по сути, это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
1: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь, в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос, большой, болезненный. Где они моются? Да, и как есть места. И это все интересно узнавать. И оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть. И очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет и посмотрела статистику, что детей до 18 лет бездомных что-то около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры. И взрослых людей тоже несколько тысяч, да, но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой

0: бездомных. И на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Дэдбоя играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Дэдбой мне присылает, делится эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлична его судьба, правда.
1: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун. Это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. И она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снял заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет. Знаешь, и он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной из скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
2: Подводишь в основу нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы потрымліваем людей, у кого нема теперь дома. Для разом с тем можно потримать именно и вас. И як?
1: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
2: На этом с подарством все. Я нагадаю, что сегодня гостями программы «Мы бачим» были мастак Дэдбой, а так само кураторка тематичной выставы Эльвира Королева. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
3: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11:01 у Беларуси, 10:00 у Польши.
3: Сегодня ожидается встреча вице-посланника президента США с Лукашенком. Мета секретариата, чтобы работа координационной рады была адекватной, каже Алексей Кириенко. Фестиваль «Продмова-2026» завершил прием заявок и формує программу.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Чекається, что сегодня в Минске отбудется встреча Джона Коула с Александром Лукашенком. У понеделок специальный посланник президента США Дональда Трампа в справе Беларуси отведал с визитом Литву и встретился с министром замежных справ Украины Кястутисом Булдрисом. Баки обмерковали намагание американской администрации для вызволения политвязня, ситуацию с безпекой в регионе и деяния лукашенковского режима супрать Литвы и соседних держав. Про это поведомила Литовская МЗС. Кястутис Булдрис подяковал Дональду Трампу и американской администрации за последовательные высилки для вызволения белорусских политических изневоленных. Так само особенно министр звернул увагу, что Беларусь застается тесно интегрованной в российскую военную архитектуру, протягивая подтримывать агрессию России супрать Украины и сприяя войсковому тиску на Захад. Нагадаю, ранее Лукашенко заявил, что Джон Коул прибудил в Беларусь 15 вересня. Поводу информации границы Белсату под час визиту с белорусских колоний могут вызволить около 200 человек. С 15 по 18 вересня под керівництвом начальника генерального штаба Паула Муравейки войски Заходнего оперативного командования будут тренировать совместное решение задач в ходе подрыхтовки и ведения стратегической операции. Как поведомляє Министерство обороны Беларуси, армия отпрацює прикрытие межи, забезпечение военного становища, боротьбу с диверсантами и незаконными озброєними формированиями, а так само супротьборство с легкомоторной авиацией и беспилотниками соперника. Будут применяться дроны, використовуватися маскировка и выводятся танковые батальоны. Обраний керівник секретаріату координаційної ради 4-го скликання Алексій Кириєнко окреслив головні задачі і керунки праці апарата структури на ближайший час. Про гэта він заявив у коментарі Белорусскому радіо «Рація».
4: Головна мета секретаріату – це забезпечення ефективної праці координаційної ради. Це посада технічна, орган технічний. Допомагає КР робити свою працю. Організовує голосування, веде документацію, працює дійсно с бюджетом, снова же допомагая. Я ожидаю, как праца у координационной ради была адекватная, предсказальная, без никаких демаршов. Вот в этом я бачу свою мету.
3: Нагадаем, у голосовании по выборах керовника секретариату координационной ради 4-го скликания приняли удел 63 делегаты. Алексей Кириенко отримал 43 голоса, Евгена Караула у 16, а Дмитрий Максимчик 4. Сам Алексей Кириенко по адукації історик і викладчик, а зараз працює IT-спеціалістом. І він має багатий громадсько-політичний досвід і більше за 15 років зв'язаний з об'єднаною громадянською партією. Фестиваль інтелектуальної книги «Продмова» офіційно завершив прийом заявок на удел у сезоні 2026 года. Сьогоднішня фокусна тема «Чужая батьківщина», присвячена рефлексії над сучасним білоруським опытом, захованию культурной спадщины и пошуку новой просторы для развития. Представник по национальным отражениям Объединенного переходного кабинета Беларуси, один из организаторов фестиваля Павел Барковский, подкресливает важность сегодняшнего акцента.
5: В этом году фестиваль будет проходить под таким загадковым слоганом, как «Чужая батьковщина». В этом смысле это спроба осенсовать, что сегодня кедная белорусов по два боки межи. То есть, с одного боку, батьковщина, в якой ты живешь и не завсёды чуваешь себе на своей земле, а с другого боку, чужая земля, якая часом перетворяется у батьковщины уже для некоторых белорусов. Беларусь.
3: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Арганізатары выказваюць шчырую ўдзячнасць гарадскім уладам гарадоў за арганізацыйную падтрымку і прадастаўленне пляцовак для правядзення фестывалю. Публікацыя выніковай праграмы мерапрыемстваў фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» чакаецца бліжэйшым часам. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя да я, Алесь Дубавец. Да таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі, што тычыцца гадзіна, якая распачалася. Тут воплі Відаплясова, Род Стюарт, Філіп Лято, без назвы Вінсент таксама, Авіас ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым, як кажуць, без вады ні туды, ні сюды. Так, чулі штосьці такое. Даведаецеся, колькі вады трэба ўжываць чалавеку. Чарговы адказ навукоўцаў на гэтае пытанне.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Национальный центр по керованию кризисными ситуациями Литвы поведомил, что в ночь на 15 вересня знищальник НАТО недалеко от Коуна сбил беспилотник, який имоверно прилетел из Беларуси. По воде агентства Reuters, покуль походжение дрона не высветлили. Агентство БНС удокладнило, что дрон сбили приблизно за 80-85 километров от межи с Беларусью, Калявёрски, Праткунай. У оперативном командовании поведомил, Страных сил Украины поведомили, что российские войски атаковали Украину 200 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Попередние силы супротиповетраной обороны сбили 187 аппаратов, а поцельвание зафиксировали на 7 локациях. Еще в 3 месяцах выбухнули оскепки сбитых дронов. Украинские мониторинговые каналы не поведомляли, что уначе дроны летели през Беларусь або залетали на белорусскую территорию. А пошний раз это отбылося у выходные 12-13 вересня. Украинские войски протягивают контрнаступальные деяния и отвоевывают территории, в той час, как российские силы не спиняют атаки ракетами и дронами по цивильным населенству. В целом, развитие подій этой осенью остается прогнозованным, каже украинский аналитик центру Бункер Инфо Іван Жевець.
4: Першу можна визначити нова тактика України. Це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабная война России супраць Украины триває уже 5-й год. Зараз, на початку осени, конфликт увайшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударов по критичной инфраструктуре перед зимой. Военное супрацьстояние все больше перемещается у неба. У визита Центра Сойма Литвы 18 вересня пройдет международная конференция, присвеченная 150-летию с дня народжения белорусской поэтессы и громадской деячки Алаизы Пашкевич. Ее открыет спикер литовского Сойма Йозас Олекас. А сярод выступаўцаў будуць литовские и белорусские политики, навукаўцы и громадские деячи. Паводле одного из организаторов с белорусского боку, наместника керовника социал-демократичной партии, партии «Народная громада» Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй частке будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Как зазначает Евген Вильский, особливо важно обмерковывать эти пытания теперь, когда у Литвы наближаются выборы.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. А сегодня, особливо на передней выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечную интеграцию белорусов.
3: На конференции, кроме исторических аспектов, будут разглядаться и питания социальной справедливости, оставления до мигрантов, отказности громадства и державы, а так само будут говорить про то, какой повинна быть сучасная социал-демократия. Падляшша. У Белостоку з'явився ще один мурал на стіні жилого дому, який знаходиться на скрижуванні вулиць Кастуся Каліновського і Краковської. Мастаки намалювали портрет жінчини у невизначеному шматкультурному вінку. Мастаки перенесли на стіну дому картину білостоцької мастачки Бернарди Нікітарович, каже мастак, який малював мурал Анджей Тісля.
0: Мурал на підставі obrazu, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na всю Польщу своїми муралами, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczką nawet з'явилася на агульнопольських поштових марках. Больш новинок знайдете на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
6: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21, цяпла, вецер неўстойлівы, слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Яна сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду и снег-то сябров. Помы ни коли, ни шоры, ни столи, один без одного.

проект Туни Складовая, Роман Орлов, да и Дмитрий Колдун, коли не помиляюся, я, здається, не помиляюся, а я обяцаў про татуировки вам рассказать, как усти напужать, как усти не, але то, что татуировки могут выкликать смяротные хворобы, это, ну, факт. Татуировочные вот эти чернилы, тушь так званая, после нанесения малюнка застается не только у скуры, а дробнюткие частицы пигмента здольные перемещаться по организме и назапашиваться у лимфатичных узлах, а новые доследования показывают на махчимую сувязь татуировок с некоторыми видами раку. Страшно? Ясно. Еще в 2017 году специалисты Европейского центра синхротронного выпроменивания совместно с немецким федеральным институтом оценки рызык доследовали узоры скуры и лимфатичных узлов 4 доноров. С допомогой рентгентовской флуоресценции науковцам удалось просочить перемещение частиц татуировочного пигмента. Высветлилось, что буйные частицы переважно застаются непосредственно у скуры, однако дробнейшие, включающие частицы по мерам менее за 100 нанометров, здольные проникать в лимфатичную систему и оседать у лимфоузлах. Это открытие поставило перед доследчиками пытание, чи може протяглая присутность компонента у чернилов у организме уплывать на здоровье, и науковцы выявили тревожную сувязь. В 24-м годе доследчики Лундского университета поравнали людей с диагностованной лимфома и с контрольной группой. Анализ показал умеренно подвышенную рызыку захворывания сярод людей с татуировками, причем особливо прикметная опынулась сувязь с диффузной буйноклеточной биклетковой лимфомой. Додатковую увагу науковцев притягивает химичный склад чернилов. У некоторых коммерцийных пигментах могут присутничать тяжкие металлы, излучения, якія, некоторые из яких классификуются как канцерогенные або верагодно канцерогенные. Еще одно буйное доследование провели специалисты Университета Паудневой Дании и Хельсинского университета. Особливостью працы стало выкарыстанне даденных близнят, якія дозволяют часткова зменшить уплыв генетики и агульных умовов выхавання на выники. Навуковцы проанализовали даденные 2367 близнят, а так само особную выборку с 316 человек и супоставили информацию с датским онкологичным регистром. Сярод людей с татуировками доследчики выявили больш высокую частоту лимфомы и раку скуры у поравнанні с удельниками без татуировок. Наибольш прикметная розница назиралася во уладальников буйных малюнков. Поводле выников доследования при татуировце по мерам больш долони оценочная рызыка развития лимфомы опынулась прикладно у 2,7 разы вышей, чем у людей без татуировок. Одно из магчимых тлумачэнняў заключается у колькости пигмента. Чем больше площа малюнка, и чем даўжэй ён знаходзіцца на теле, тым больш частиц патэнцыйна можа патрапіць у лімфатычную сістэму. Аднак гэтыя вынікі не даказваюць, што татуіроўкі выклікаюць рак. Даследаванні пакуль паказваюць статыстычную сувязь, а ўсталяваць непасрэдна вось гэтую прычынна-выніковую залежнасць значна больш складана. Ракавыя захворванні, як вядома, могуць развівацца 10-годдзямі, таму для адзнакі доўгатэрміновых наступстваў потребуются додатковые назирания. Ну и навуковцам треба так само вызначить, какие менавіта компоненты чернилов могут уявлять небеспеку и каким чином протяглая присутность пигмента уздейничая на иммунитет. Коротей кажучи, пытание еще есть, пытание у больше, чем отказу, однако, бачите, татуировка это не зусім добра с пункту гляджання здоровья. Вядома, што прыгожа. Але.

Я стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Россия почала атаковать заправки в Киеве. Минобороны Беларуси объявила об четырехдневных учениях на меже с Литвой и Польшей. У Волковыску открыется новый пункт навучания при Союзе поляков Беларуси. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалик белорусского радио и рации расскажет Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия начала атаковать заправки в Киеве, поширяючи список своих целей. Министерство обороны Беларуси объявило об 4-дневных учениях на меже с Литвой и Польшей. В Волковыску открывается новый пункт навучания при Союзе поляков в Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Россия недавно начала атаковать заправки в Киеве, поширяючи списы своих целей. По воде звесток украинских уладов, Россия за последние месяцы нанесла удары по около 300 заправок, переважно в прифронтовых районах або поблизу их. Сегодня раницей российцы атаковали заправку в Киеве. Были чутные выбухи. Про это поведомил мэр города Виталий Кличко. У вынику атаки потерпел как минимум один человек. Кличко так само поведомил проз телеграм, что потерпели склады у іншай частцы города. Гэта адбылося ўсяго праз дзень пасля того, як президент США Дональд Трамп абвясціў, што Украіна і Расія дамовіліся не атакаваць энергетычныя аб'екты адна адной. Таким чынам, заява Трампа падобная на яго заяву перад уступленнем на пасаду, калі ён сказаў, што прывядзе Путіна і Зеленскага за столу перамоваў і спыніць вайну ва Украіне за 24 гадзіны. CNN падлічыў, што перед своим другим термином Дональд Трамп 53 разы обіцяў спыніць войну в Украине за 24 годины. Покуль Москва атаковала Украину, Польша часово почала военно-поветренные операции. У якості меры застероги про гэта учора увечары поведомила оперативное командование Узброєних сил Польши. На мобильники жыхароў Люблинского и Подкарпатского региона был накіраваны сигнал тревоги РЦБ. Однак Узброєних сил Польши поведомили, что порушение поветренной просторы не отбылось. Перемовы об спынении российско-украинской войны про американском посередництве тягнется довольно долгий час, и украинское громадство уже не ускладает великих сподеваний на их поспеховость, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. Например, у Саковику поводле социологичных опытаний около 60-70% респондентов не верили, что эти перемовы могут привести до сталого миру.
4: Яка ситуация на сегодняшний день? Насправді, я такой социологии, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
3: Нагадаємо, що посередництво Сполучених Штатів со спробами спыніць російсько-українську війну стартували на початку минулого года, коли президентом ізноў став Дональд Трамп і протягується дагэтуль. Ніяких значних поспехов американцам пакуль досягнуть не удалося. Тем часом Министерство обороны Беларуси объявило об 4-дневных учениях на меже с Литвой и Польшей. Командно-штабные учения с заходным оперативным командованием проходят 15-18 вересня под керівництвом начальника Генерального штаба Узброєних сил, первого наместника министра обороны Павла Муравейки, поведомляє военное ведомство. С поведомления выникає, что практичные деяния войска оперативного объединения будут отпрацаваны на Горском полигоне у Городзенской области, непосредственно каля мяжи с Литвой, а так само на Бероссийском и Ружанском полигонах Бероссийской области, каля 15 и каля 60 километров от мяжи с Польшей отповедано. Заявлено, что колькость удельников учения, а так само колькость основных систем озброения не перевышают параметры, вызначенные Венским документом 2011 года и подлягают оповещению. У Волковыску 15 вересня открыется новый пункт навучания при Союзе поляков Беларуси, поведомил былый политвязень Андрей Пачовут. Старшиня суполки Союза поляков Беларуси Еже Чупрета особисто пока сказал мне место, где дети смогут учиться родной мове. Волковыск для нас место стратегичное. Тут отбылась русификация польской школы, написал Андрей Пачобут у социальности. місяць X. Падляцкае ваяводства ўжо мае планы масавай эвакуацыі жыхароў у выпадку канфлікту, запэўніў польскае радыё «Беласток» і першы намеснік падляцкага ваяводы Павел Крутуль. Аднак чыноўнікі сутыкаюцца з новай праблемай – лагістычнай падрыхтоўкай рэгіёну да выкарыстання яго ў якасці транзітнага калідора для людзей, якія ўцякаюць з Літвы, Латвіі і Эстоніі. Павел Крутуль падкрэслівае, што гэта маштабная задача. Рашэнне ўключыць Падляшча ў сістэму эвакуацыі краінаў Балтыі. Гэта прамая рэакцыя Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі на шматгадовы ўзброены канфлікт за нашай усходняй мяжой і рэальную рызыку эскалацыі. Нягледзячы на тое, што пытанне транзіту новае, у чыноўнікаў няма часу на адкладанне, падкрэслівае Павел Крутуль. Паводле яго слоў, усе мясцовыя органы ўлады ў рэгіёне зараз удзельнічаюць у распрацоўцы планаў на выпадак надзвычайных сітуацый. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Моторрола, Дубі Брадарс, таксама 30 секунд да Марсу, Іглс, Барановскі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: станции. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Вітаем вас, поважаныя слухачы.
4: Магілкі гэта бадай адны з самых архаічных месцаў Палеся.
3: Іх размяшчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
4: Могільнік для парашукоў месца святое.
3: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішчах сустракаецца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
4: У вёсцы Багдана ў Калуніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, названыя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
5: Это уже человека закопали, а это потом так и называется приклад. Это вот на этой приклад, это уже везут эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот и деду сделали с кирпича потом. Моему деду, как везли, то я был вот таким пацаном на этой колоде садил. Ну, было мне молодого 4. А после этого уже все, уже колоды и не клали, уже памятники робили. Як ховали, не помню, но вот як приклады, это як колоду везли, это помню.
6: Обычно ложат даже дубовые, чтобы долго лежало. Или сосна, только в смоле стоя, чтобы долго лежало. Як согнідет, который ще є родители живі, то согнившу кидають, ложать другую, крест ставлять той дерев'яний, а зараз уже ж пам'ятники строять.
5: Ну, то сини робили це. Жила в основному дуба. Ну, так вроді загнено. Ну, так положено. І спеціально ж вибирають ж у лісу спеціальну колоду. Так заведено, но крест висікався на в этом конці. Помніком не ставили. А потім уже все, вже з кирпича пам'ятники робили люди. А потім уже от як пішли ці государственні, ну, що, то вже зараз такого ти ставлять. А раніше робили самі з кирпича.
6: Приходить такий праздник, туди ложать цього. Як от допустимо, сьогодні помреш, це вже на деди його ложать.
7: У ближайшие деды ложат эту колоду.
6: Эту колоду.
5: Ну, где это загнёное, то там голова. О, уже как стало современным все, то уже и все. Ну, что так, мо, это уже годов 5, чтобы уже робить, не, ну, мо, 10, чтобы уже покупать начали. А раньше же делали все сами. А зовут просто колода. И еще раньше, как вот человек... Заболіть, не я забув, якою болезнью. Так от, треба, щоб у родственника і родственники да, підіймають цю колоду на могилі, і цей больний чоловік проповзає під колодою. Це теж ніяке таке було. Тут один дядько був, да, прийшов, да, от мій батько і його брат, да, ходили, вони підняли колоду цю, проповз, ну, низом. А що там допомагає наші? Ну, вірили ж люди.
6: Вона такий один ровно, а потім якби сук вищий один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вищий, да. Хто був багатший, то той ще нанімав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. Це все, воно в нас по всіх деревнях так раніше.
8: Ось ці колоди, які клали за крижом. У різних місцевостях вони називаються по-різному. Наруби, зруби, приклад або колода мають глибокі паганські сенс. По той простой причине, что с одного боку их покидали раздвоенными. И как раз таки это раздвоенное клалось там, но было накировано туда, где лежала голова покойника. Я думаю, что это как роги шли Бога Велеса. Но, как известно, что Бог Велес, и он керует померлыми. И то, что клали вот эти колоды у ближайшие деды, это как раз таки вось межа помеж живыми и померлыми. Максима тут нават какие-то сенс язычницкого бога рода, роды роженицы, ушанование померлых. Я ведаю только, что на Луненецчине заховались вот эта традиция класти зрубы на рубы в некоторых вёсках. Вось как раз таки вёска Богдановка одна из гэтых. И тут вот, что еще цікавое, тут на вот гэтых подвоенных концах вырезали крыжи. А я ведаю, есть еще вёски, в яких замест вот гэтага крыжа могли поставить просто икону.
4: Сегодня забрали мы вас на археічний могільник у вёсцы Богдана у Калунецкага района.
3: А ў панеделак мы наведаем аграгарадок Парахунск. Заставайцеся з намі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Eagles на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Провитание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер неустойливый слабый, атмосферный тиск выше из-за нормы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Знішчанік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Национальный центр по кировании кризисными ситуациями Литвы поведомил, что в ночь на 15 вересня знищенник НАТО недалеко от Кауна сбил беспилотник, який имоверно прилетел из Беларуси. По воде агентства Reuters, покуль походжение дрона не высветлили. Агентство БНС удокладнило, что дроны сбили приблизно за 80-85 километров от межи с Беларусью, Калевёрски, Праткунай. У оперативном командовании поведомил, Страных сил Украины поведомили, что российские войски атаковали Украину 200 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Попередние силы супротивповетраной обороны сбили 187 аппаратов, а поцельвание зафиксировали на 7 локациях. Еще в трех местах выбухнули аскепки сбитых дронов. Украинские мониторинговые каналы не поведомляли, что уначе дроны летели през Беларусь або залетали на белорусскую территорию. А пошний раз это отбылося у выходные 12-13 вересня. Украинские войски протягивают контрнаступальные деяния и отвоевывают территории, в той час, как российские силы не спиняются атаки ракетами и дронами по цивильным населенству. В целом, развитие подій этой осенью остается прогнозованным, каже украинский аналитик центру «Бункер Инфо» Іван Жевець.
4: Першу можна визначити нова тактика України. Це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабная война России супраць Украины триває уже 5 год. Зараз, на початку осени, конфликт увайшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударов по критичной инфраструктуре перед зимой. Военное супрацьстояние все больше перемещается у неба. У визита Центра своей молитвы 18 вересня пройдет международная конференция, присвященная 150-летию с дня народжения белорусской поэтессы и громадской деячки Алаизы Пашкевич. Ее открыет спикер литовского сойму Йозас Олекас. А сярод выступаўцаў будут литовские и белорусские политики, навукаўцы и громадские деячи. Поводле одного из организаторов с белорусского боку, наместника керовника социал-демократичной партии, партии «Народная громада» Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй частке будет размова о настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Как зазначает Евген Вильский, особливо важно обмерковывать эти пытания теперь, когда у Литвы наближаются выборы.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. Але сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечную интеграцию белорусов.
3: На конференции, кроме исторических аспектов, будут разглядаться и питания социальной справедливости, оставления до мигрантов, отказности громадства и державы. А так само будут говорить про то, какой повинна быть сучасная социал-демократия. Подляша. У Беластоку з'явився ще один мурал. На стіні жилого дома, який знаходиться на скрижованні вулиць Кастуся Каліновського і Краковської, Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на подставе образу, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkaj nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 15 верасня, аўторак. Дом культуры Сродмісці, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Кожная з іх – гэта ты». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свете. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыі, у якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Вернісаж выставы жывапісу Ганны Абрамовіч «Кожная з іх – гэта ты» у Доме культуры Сродмісці, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе адкрыта да 14 кастрычніка. Можам яе адведаць з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваходы вольны. Падлеская ксяжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», кніга пра смецця. Станіслав Лубенскі праводзіць прыродныя экскурсіі па Варшаве, вядзе праграму «Княства птушак» на трэцяй праграме Польскага радіо і з'яўляецца старшынём праўлення Польскага таварыства аховы птушак. Сустрэча са Станіславам Лубенскім у Падляскай ксёжніцы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай Польшчы? Як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага? Адказы на гэтыя пытанні знойдзеце на выставе «Строі» Кацярыны Ваданосавай, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца о 9 гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. Вітаю, шановные. Сёння 15 вересня. Тут Алесь Дубавец с музычным календаром. Тут сёння нас чакают Рой Экаф, Мэгги Райли с Майком Олфилдом, а так само гурты Jefferson Airplane, Абба, Night Ranger, Bad Brains, Франц Фердинанд, Misfits, The Super Furry Animals. Мусить атрыматься цікаво, тому долучайтеся до нашей компании. 15 вересня 1903-го народился Рой Клэкстон Экаф, американский автор-выканаўца и скрипач, прозваны королем альбо дзядулем музыки кантри. У 78-м был узнагароджаны гоноровой премией Грэмми за житёвое досягненне. Рой Экаф был вельми популярны у довоенные годы и подчас другой сусветной. Менавіта ён першым выпустил синглом у 38-м годе знакамітую мелодию «The House of the Rising Sun».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 15 вересня 1946-го народился Ола Брункерт. Шведский бубнаш, вядомый как сессийный музыка гурта «Абба». Личится одним из музыков, который играл практически во всех альбомах «Абба». Ягоного твару не было на вокладках альбомов, але тем не менее Ола сопровождал «Абба» на всех гастролях. Брункерт играл еще на первом сингле гурта «People Need Love», а так само у их песни для Евробачения «Waterloo» и в дальнейшем у многих записях «Абба» 70-х годов. А у буклете альбома Rival 76-го Абба поведомили наступное. Однойчы мы дамо вам послухать ягоные спевы. Не ведаю, ці выканалі яны абяцанае, але ведаю, что апошнім сумесным запісам Олы Брункерта с гуртом стаў сингл 81-го года «One of Us». Слухаем.

0: Рация.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Так само, коли авторок працюється наш ефір, ми закриваємо чергові теми. Вільня становиться центром міркування європейської ядерної безпеки до екологічних погроз. Під час зустріч у офісі Тетяни Тихановської з віце-спікеркою Сейма дараться по екології з Дмитром Кучуком, окреслює головні ризики будівництва могильника радіоактивних відкидів Островицької атомної електростанції. Поводу його слов, незалежна експертиза оцінки уздіння на навокольне осяроддя підтверджує небезпеку російського проєкта, який несе реальні погрози протікання для сусідніх країн.
2: Тема була будівництво могильника в Островецькій атомній станції. Наші білоруські зелені НГО-активісти передали Міністерству екології, значить, документи, зв'язані з будівництвом цього могильника. В частности, все предложения, которые должны быть учтены в ООС, в таком документе, который сделали анализ «Белорусские зеленые». Соответственно, мы через Министерство экологии Литвы передали эти документы им, а они уже, соответственно, отправят белорусской стороне, так как все-таки это трансграничная стройка, которая все-таки мы думаем, что будет в Островце, и поэтому очень важно было бы те нарушения, которые, на наш взгляд, существуют в этом документе, все-таки как-то на это повлиять. В частности, говорили о том, что там будет использована старая технология российская, и все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для белорусов. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы. Это, значит, солнечную электростанцию, ветроэлектростанцию, ну и посетить такой энергетический кооператив, который существует в Литве. Надо сказать, что Литва в этом в развитии зеленой энергетики добилась очень больших успехов, и 54% выработки всей электроэнергии сейчас идет за счет зеленых источников, поэтому нам очень важно, скажем, опыт Литвы посмотреть, как это работает на практике.
3: У эфире Белорусского радио «Рация» выступал аккуратный эксперт Андрей Ажаровский. Удельное складание аккуратных этих документа, который был передать на литовскому боку оценки уздения на навокольное осяроддя от Альянса Белорусских Незалежных Экологичных Организаций. Сам Ажаровский выказался скептично на конт того, ці у змозі і у развязі магаты поуплываць на такие будовництва. И все ж таки, ці есть такая можливость, и что вядома с литовского боку по этому питанию?
2: Ну, конечно, в Литве проще, потому что Литва все-таки имеет опыт большой коммуникации и знает досконально те проблемы, которые существуют, скажем, в белорусской атомной станции. Но я думаю, что здесь, может быть, не сколько как бы политики, а сколько литовское министерство экологии будет влиять на те процессы, которые происходят между белорусской стороной и литовской. Ну, а политики, наверное, все-таки подключатся уже там позже, потому что здесь идут такие технические как бы вопросы. Я думаю, что даже литовские министерства экологии, соответственно, проинформируют и литовских депутатов, чтобы они понимали этот вопрос на более высоком уровне, потому что для Литвы это тоже очень небезопасно, строительство этого могильника, и тем более, если там используются старые российские как бы технологии. Поэтому одна надежда только на литовскую как бы сторону, Министерство экологии, ну и, соответственно, литовских политиков. Я думаю, что они эти вопросы будут поднимать на очень высоком уровне, но, может быть, не сейчас, но чуть-чуть как бы попозже, когда уже все-таки будет сам проект, будет какое-то уже там движение в направлении того, что они будут как бы строить. Хотя надо сказать, что тема уже Островецкой атомной станции, она немножко не звучит в Литве, то есть сейчас много других тем, все-таки идет война, то есть летают дроны, вот уже в Литве, и тема строительства атомной станции уходит на второй план. Но, возможно, нам удастся повлиять на то, чтобы они все-таки уделяли внимание и небезопасному проекту.
1: І окремі екологічному порядку дня, по слову Дмитрия Кучука, Усівлінська білоруська політична супольність застила у напруженому чеканні можливого визволення політв'язнів з Білорусі, яке відбувається на фоні зустрічі Олександра Лукашенка з делегацією США на чолі з Джоном Кулом, де підготовки до прийняття визволених політв'язнів у Литві, між іншим.

0: Так, и выделяется. Вот сидишь по городу Бельску и одразу трапляешь у Свято-Видова.
1: Так, так.
0: Зараз вёска чем живет? Есть молодые люди, как вы бачите?
2: Так, наша вёска, по-моему, не старее за бардзо. Вона близько места, тут и люди до места ездят до работы, новые оседлаются. Такое новое Видово мы лечим от могилок в сторону места, то новые уже будинки, новые родины, новые жители оседлаются. И та вёска не старее, бо близко места, по-моему, до того, бо знаю много вёсок, которые дальше есть от места, ну то там 30%, то уже нема людей, никто не живет, бо выбрались до места. А у нас место недалеко, никто не выбирает, и все живут тут.
3: Такого мало коли бывает у нас. У нас все такое, как больше разрывки, а тут такая вельми серьезная культура. Так что мне подобается.
0: Вы, как жихар Гацько, уже приглядели такой вид свята для Гацько миновито? Такое бывало у вас?
3: Ні, ну такого ще не було. У нас було відкриття клубу кілька років тому назад. Різні були, так само цікаво було. Ну, але то хіба в першиню вёска святкує такий юбілей.
0: І що і торт роздають?
3: Та навіть торт роздають, так.
0: Это означает, что это белорусская, у белорусской вёсы, как вы бачите?
3: Да, так профессор был Белоказович, и он, ну, как бы науковец белорусский, с Видова. Это славная вёска, треба сказать.
0: И белорусская.
3: И белорусская, да.
0: Мы бачим зараз строй народный, вы говорите по-белоруску. Что еще тримает белорусскую культуру Видова круглый год? Это, может быть, не те концерты, вечеринки, что вы так? Каляды, может, справляете?
2: И каляды справляем. Тут и в Швітиці, то девчонята и Султисова наша очень делают на то, как поддерживать эту чуву нашу культуру. А село... Зазвичай говорить по-своєму, так як я тепер кажу. Білоруський, хтось скаже білоруський, другий скаже, ні, то більше Україна. По-моєму, білоруський, трохи згоманий, але все одно білоруський. Так що ми говоримо тут по-своєму, і та культура сама в собі підтримує нашою мовою. Не нарікаємо на то.

Кіркорова уже праз 5 хвилин у новину нашем эфире. Я нагадываю, что сегодня 15 день вересня, а уторак. Немеччина выделить 1 000 000 евро на ядерную безпеку в Украине. Про гэта наперадзе подрабязней распавядзем, а так само даведаемся, як беларускіх падлеткаў уцягваюць у российскую военную систему. Гэта тема на нашей хвале. Наперадзе абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: Это Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: І зараз так само чергову тему закринаємо. Грузія, де живе, по неофіційних подліках, каля 10 тисяч білорусів. 15 вересня розпочався новий навчальний год. З якими сподівами батьки повели діток у школу, розповідаємо сябра координаційної ради Марина Зелёная, яка гадує молодшого школьника.
2: Я сподіваюся на ліпше завжди. Я вельми рада, що мій син хоче йти у школку. Як ви усі ведаєте, а може і не ведаєте, наприклад, у Грузії одним із предметов, которые выучают детки, являются шахматы. У меня дети вельми любят гулять у шахматы, и там у него будет компания, чтобы он мог играться у этой гульню. Ну и, конечно, мне вельми подобается, что ничего не треба сдавать на воду, альбо на советки, альбо на нечто еще. И мы просто идем у школку, коли нам хочется нечто большее, например, подарунки для нашим деткам, мы домовляемся у чатики и, например, купляем нечто. Коли не хочется, не домовляемся и не купляем. Вот, я бачу, что у Грузии так само з'явилась школьная форма. Мне это бентежит, потому что тут не вельми добрый климат у сенсе синтетики, и то же, что молодшие классы махчима опрануться у однольковое одение, мне не вельми подобается. Как и завсёды, у Грузии те законы, которые отрымливаются, они не завсёды отрымливаются их исполнить так, как хочется тому, кто это придумляет. И покуль покупка и размеркование этой формы затрымливается, и сподяемся, что в этом годе нас еще это не коснется, а у наступным может это уже все и отменится, бо поглядеть, что это не вельми добро, бо, например, я сама, как наставница по физической культуре, могу сказать, что, например, для молодших классов не предугледжена душевая и раздевалка с душевой, и это великая складанность, когда у вас дитё бегает у пиджаке, потом он перепранается, не может помыться, и после физкультуры он снова одевает эту некую такую офисную одежду. Это не вельми добро для шкуры, а для шкуры человека, для его настроя и с пункту гледжения гигиены, конечно, лепш, как детки ходили у школу у неким таким casual одежде с эластичной ткани, якое вельми заручное для того, как бегать, сидеть и вытирать подлогу, кататься, над чем-то раскачиваться и так далее.
3: Скажите, еще какие особливости есть в грузинских школах? Я веду, что это обовязковое, конечно, выучение грузинской мовы. А скажите, а ваше дитё ходит у русский сектор грузинской школы? Тихо, это не некая иншая школа, якая есть у Тбилиси?
2: Мой сын ходит у грузинско-украинский сектор. И зрозуміло, что это люди, которые приезжают и уезжают, и не завсёды люди долго живут в Украине. Тому у нас довольно спокойная атмосфера. Коли человеку мало ведал, ну, альбо батькам, то есть возможность отрымливать додатковые веды у онлайн-навучанне, тому у всех есть возможность выбирать, кольки людям потребно, как детки вучилися.
3: Я так само ведаю, что в молодших классах грузинских школ нема отзнаков, как это все робится, каким чином детки учатся.
2: То, что назираю я, довольно расслабленную атмосферу навучання. И прикладно до 5-го и 6-го класса детки больше гуляют в учебу, нежели учатся на самрэч. А уже после, когда формируется у них такое вот уже пожидание на учение, когда они уже думают, кем они станут, когда крыху подрастут, тогда они начинают выучать нечто более осознанно и мощно, они начинают отрымливать отзнаки, по-моему, с 4-го альбо с 5-го класса. А до этого они просто им говорят, ну, молодца, зробил и добро, и это вельми добро, потому что вот этот переход с безотзнаковой системы на отзнаковую их крыху пужая. И первый час некоторые детки загоняются, и это, ну, не вельми добро, потому что житё, оно больше разностайное. И, как мы ведаем, вельми добро, когда человек имеет возможность быть гнутким и каждый раз меняться.
1: І Марина Зелёна опинилася у Грузії у 2022 році після завіданої Білорусі на її кримінальній справі, а так само нескольких нових кримінальних справ було завідано на активістку Білорусі за єдиність та підтримку білоруської діаспори у Грузії.

0: радіація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: Шостий сценар для Білорусі. Вітаю, шановних слухачів. Перебираючи днями старые газеты и часописы, натрапив я на свой давний нівовский артикул с початку красовика 2022 года. Спробовал я там зробить долготерминовый прогноз на развитие российской войны в Украине и найперш, як это может отбиться на ситуации в Беларуси и становище нашей краины в этом шаленым свете. Мушу одразу признать, что ни в одной из пяти вылученных меркованных заходов покуль не справдился. Кольки не крути глобус, земля будет идти своим керунком. Однако посыпать голову попелом так само не буду. Хоть бы тому, что развитие подеев по окресленных сценарах еще может пойти. Ну и тому, что первоважная большиня тых керунков была далекая от оптимистичных. Але поспробую коротко окреслить и подсумовать тые махчимые шляхи и махчима прийти до некого иншего сценару. Апокалиптичный заход. До наиболее зброшного варианту на счастье не дошло, и будем молиться, что не дойде. Тем не менее, вариант маленькой ядерной войны с выкористанием территории Беларуси надалее откидать не доводится. Не досягнувши никаких жаданных для себе выников, а это беспрочно так, Кремль может урешце пойти и на самое неадекватное деяние, причем миновито с выкористанием белорусской территории. Империя николи не лечилась с белорусскими интересами, и тут не может быть никаких иллюзий. Трагичный заход. Вельми драматичной ситуации, коли б Москва все ж змусила войска Беларуси удельничать у захопнинской войне непосредно на территории Украины, так само не здарылася. Тым не менш ярлык суагрэсара Беларусь мае устойлівы. Прыкладам пра зае тэрыторыю перыядычна ляцяць баявыя дроны на ўкраінскія гарады і аб'екты інфраструктуры. І пагроза ўцягвання беларускіх вайскоўцаў у баявыя дзеянні на зямлі суседзяў застаецца. Пакутлівы зыход. Тут спраўдзілася найбольш і найпрасцей прагназаваная частка развіцця падзей. Так званая союзная держава России и Беларуси все больше переутворяется в одинный тоталитарный механизм. Про это свечит и унификация карного законодавства, коли створены агульные базы вышуку и супольные механизмы переследу оппозиционеров и иншадумцев. Железная заслона от цивилизованного свету все больше растет, а житё и развитё краины Беларусь все больше выпадая с европейского речища. Беларусь отворотно утягивается в азиатскую простору, а шанец на позитивные измены в выгляде некой отлиги кшталту хрущевской может з'явиться только после физичной смерти одного тенават ободвух проводыров. Радикальный и непевный заход. Палацавы пераварот, на які былі пэўныя спадзевы і які фальшыва агучвалі многія псеўдааналітыкі, не здарыўся. Стала таксама зразумела, што ніякія масавыя народныя пратэсты ў той жа Расіі проста цяжка ўяўныя нават тэарэтычна. Адкруціць гісторыю назад таксама немагчыма. Ні ў Беларусі, ні ў РФ вяртанне да нечага падобнага, што было да маштабнай вайны, немагчыма. Рэзкага пагаршэння жыцця народу не адбылося, і нейкага разгойдвання хай сабе ідэалагічнай дзіравага карабля бліжэйшым часам не чакаецца. Крамлёўскі рэжым і яго філіял на сёння выглядаюць досыць трывалымі і непахіснымі, пры тым, што папулярнасць іх, напэўна, упала. Аптымістычны зыход. У контексте развеивания пэўнай нашей наивности международная супольность нават не збиралася разглядаць Беларусь як у значной ступени оккупованную краину. Становище с правами человека и спынением политических репрессий у Беларуси застаецца фатально кепским. Одиным промнем святла у суцельным темрашальстве сталося только вызволение значной частки политвязняў, особливо вядомых громадских деячаў у выніку працы и дзеянняў администрации президента США. И агулам выглядая на тое, что падзеі у Беларуси за апошнія 4,5 гадоў пайшли по некім іншым гібридным шостым сценары з удзелам розных чужых режисёраў и выканаўцаў. И сценар гэты, конечно, не беларускі. На жаль, беларуская грамадска-палітычная супольнасць за ўсе гэтыя гады так і не сфармавала свайго выразнага плану ратавання дзяржаўнасці і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта даволі сумная констатацыя. Уладзімір Кільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: даже ваши. Ой, мама, шика дым, шика дым. Ой, мама, шика дым, шика дым. Ой, мама, шика дым, шика дым. Снова повернусь туды, даже ваши. Моя шика дым. Моя шика дым. Моя шика дым. Ты моя шика дым.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаем вас, паважаныя слухачы.
3: Магілкі гэта бадай адны з самых архаічных месцаў Палеся.
2: Іх размяшчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
3: Могільнік для палешукоў месца святое.
2: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішчах сустракаюцца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
3: У вёсцы Багдана ў Каўніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, названыя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
4: Это уже чалавека закопалі, а это потом так называецца прыклад. Это вот на этот приклад, это уже везут эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот и деду сделали с кирпича потом. Моему деду, как везли, то я был вот таким пацаном на этой колоде садил. Ну, было мне молодого 4. А после этого уже все, уже колоды и не клали, уже памятники робили. Как ховали, не помню, но вот как приклады, это как колоду везли, это помню.
5: Обычно ложат даже дубовые, чтобы дольше лежало. Или сосна, только в смоле стоя, чтобы долго лежало. Як согнідет, который ще є родители живые, то согнившу викидають, ложа другую, крест ставлять той дерев'яний, а зараз уже ж пам'ятники строять.
4: Ну, это сини робили это. Жила в основном дуба. Ну, так вроде загнено. Ну, так положено. І спеціально ж вибирають у лісу спеціальну колоду. Так заведено, на крест висікався на в этом конці. Помнікам не ставили. А потім уже все, вже з кирпича пам'ятники робили люди. А потім уже от як пішли ці государственні, ну, що, то вже зараз такого ти ставлять. А раніше робили самі з кирпича.
5: Приходить такий праздник, де туди ложать цього. Як от, допустимо, сьогодні помреш, це вже на деди його ложать.
6: У ближайшие деды ложат эту колоду.
5: Эту колоду.
4: Ну, де, это загнёны, то там голова.
5: О, уже как стало современное все, то уже и все.
4: Ну, что так, мо, это уже годов 5, чтобы уже робить, не, ну, мо, 10, чтобы уже покупать начали. А раньше же делали все сами. А зовут просто колода. И еще раньше, как вот человек заболеть, не я забыл, какой болезнью. Так вот, надо, чтобы у родственника и родственники да, поднимают эту колоду на могиле, и этот больный человек проползает под колодою. Это тоже некое такое было. Тут один дядька был, да, пришел, да, вот мой батько и его брат, да, походили, они подняли колоду эту, прополз, ну, низом, ну. А що там ти помагає вона? Ну, вірили ж люди.
5: Вона такий один ровно, а потім якби сук вище один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вище йде. Хто був багатший, то той ще нанімав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. Це все, ну, в нас по всіх деревнях так раніше.
7: Ось гэтыя калоды, якія клалі за крыжом. У розных мясцовасцях яны называюцца па-рознаму. Нарубы, зрубы, прыклад альбо калода маюць глыбокі паганскі сэнс. Па той простой прычыне, што з аднаго боку іх пакідалі раздвоенымі. І якраз такі гэта раздвоенае клалася там, ну, была накіравана туды, дзе ляжала галава пакойніка. Я думаю, што гэта як рагішлі бога Велеса. Ну, як вядома, што бог Велес, ён кіруе памерлымі. І тое, што клалі вось гэтыя калоды у ближайшие деды, это как раз таки вось межа поміж живыми и померлыми. Максима тут нават какие-то сенс язычницкого бога рода, роды роженицы, ушанование померлых. Я ведаю только, что на Луненецчине заховалися вот эта традиция класть из рубы на рубы в некоторых вёсках. Вось как раз таки вёска Богдановка одна из этих. И тут вот, что еще цікавое, тут на вот этих подвоенных концах вырежали крыж. А я ведаю, есть еще вёски, в яких замест вот этого крыжа могли поставить просто икону.
3: Сегодня забрали мы вас на архаічным могільніку вёсцы Богдана ў Калуніцкага района.
2: А ў панеделак мы наведаем аграгарадок Парахонск. Заставайцеся з намі.
8: Зацягніцеся, дрыгвой.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радуе.

0: У ефіру трансгранічне радіо «Рація».
1: Коледжон з бородой. 15 вересня 1946-го народился Ола Брункерт. Шведский бубнаш, відомий как сессийный музыка гурта «Абба». Лічиться одним из музыков, который грал практично во всех альбомах «Абба». Ягоного твару не было на вокладках альбомов, але тем не менее Ола сопровождал «Абба» на всех гастролях. Брункерт грал еще на первом сингле гурта «People Need Love», а так само у их песни для Евробачения «Waterloo» и в дальнейшем у многих записях «Абба» 70-х годов. А у буклете альбома Rival 76-го Абба поведомили наступное. Однойчы мы дамо вам послухать ягоные спевы. Не ведаю, ці выканали яны абяцанае, але ведаю, что апошнім сумесным запісам Олы Брункерта с гуртом стал сингл 81-го года «One of Us». Слухаем.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країни.
0: Рація.ком.
4: Ты поближе не позови, там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви, навод самая простая ява. И тады душой не криви, на дороге життя широкой. Починается все с любви.

0: кавалак моего серденька спевае. И хоть я рос на драниках дисале, але у души я горный генат звале. И раз я ще застався интеллект, я выучу грузинский альфабет. Продемонструю интеллект, а? Ну, выучу грузинский альфабет. Хай будет.
1: Ани, бани, гани, дони. Я пяшчотный, як мацони. Эни, вини.